обусловленность. Обусловленность – это состояние, когда мы принимаем какую-то истину и считаем ее очень важной и точно соответствующей действительности и действуем в соответствии с этой истиной. Ну, например, при этом мы можем не знать истинного положения дел, и, соответственно, это вводит нас в обусловленность. Ну, например, я могу быть обусловлен тем, что я там, я не знаю, бизнесмен. То есть я считаю, допустим, к примеру, считаю себя бизнесменом, значит, я должен вести себя соответствующим образом. Значит, у меня должна быть машина определенная, не любая, а вот определенная, чтобы это соответствовало моему имиджу и так далее. И целый набор вещей будет сопутствовать этому. Это называется обусловленность. То есть в материальном мире практически все люди обусловлены. Мы обусловлены различными факторами. То есть на самом деле все мы души. И как бы мы, к сожалению, это забыли. Мы действуем как тела. Мы действуем в интересах тела, а не в интересах души. А есть разница между интересами души и интересами тела. Соответственно, когда мы действуем в интересах тела, мы обусловлены. Мы не понимаем, что на самом деле нужно приносить благо душе, а не телу. Но нам кажется, что это неразрывно связанные вещи. Нам кажется, что душа – это нечто мифическое. А вот тело, оно конкретное здесь, оно имеет определенные потребности, нужно их удовлетворять. Это вот состояние называется обусловленностью. Соответственно, люди обусловлены национальностью. Но если все мы души, если все мы дети Бога, то почему мы делимся там на американцев, на индусов, на русских, на украинцев и так далее? Ну, смешно, правда? Это просто условность. Просто вот мы так, давайте договоримся, вот эти вот будут так называться, а вот эти так. И все, мы теперь живем, да мы все одинаковые с этой точки зрения. Перед Богом мы все равны. Это просто обусловленность. Соответственно, мы можем быть обусловлены, там, я не знаю, какими-то благоприятным рождением, там, в богатой семье, смотреть на всех сверху вниз. Это обусловленность. В конце концов, мы можем быть обусловлены полом своего тела. Там, я женщина, я мужчина. Но это обусловленность. Сейчас я женщина, сейчас я мужчина. Но, возможно, через час нас собьет грузовик, и мы будем уже не женщиной, не мужчиной, а чем-то еще. Соответственно, если мы действуем всегда, не понимая, что мы душа, а вот как раз в интересах тела, вот это называется обусловленностью.

важно, важно также и понимать, что есть, помимо астрологических аспектов, которые проявлены в природе ребенка, и в которых дети крайне отличаются как событиями своей жизни, так и особенностями своей природы, дизайном своей психики. Например, скажу, что очень болезненно и тяжело люди переживают знание о том, что или информацию о том, что они не являются теми астрологическими знаками, к которым их приучили журналы, газеты и магазины сувениров. Знаете, в сувенирных магазинах продают стаканчики, на которых написаны даты и рядом нарисован символ или иллюстрация астрологического знака Водолея, Дева там, и так далее. Мы настолько обусловлены этим, что стоит кому-то сказать, что вы не Водолей, или вы не Козерог, или не Дева, или не Лев. Как я это наблюдал, начинается процесс, похожий на распад личности. То есть люди очень отчаянно сопротивляются, как будто бы я, говоря это, я беру их за горло и начинаю душить. Как человек, которого душит, представляете, как он сильно начинает отстаивать свою жизнь. Точно так же очень часто люди, которые слышат, что они либо вообще не являются тем знаком, который все считают, либо все не так просто, и на их природу глубоко и серьезно влияет еще, по крайней мере, два знака. Два знака, как минимум. То есть даже с астрологической точки зрения, каждый из нас представляет собой особенный дизайн из трех знаков. Из трех знаков. Ласковым и нежным астрологам важно понять, что мой ребенок – сочетание трех природ, практически одновременно трех разных знаков, разумеется, не в равной степени. И какой-то из них будет доминировать больше в детстве, какой-то больше будет доминировать, когда ребенок подрастет и будет действовать в социуме. Каким-то буду знать его только я и самые близкие люди, которых потом он в своей жизни встретит, его супруга, может быть, дети. Но мамы открыты самые глубокие стороны природы ребенка. Это лунная природа, природа, связанная с лунным знаком. Луна представляет мать, луна представляет день рождения, в отличие от месяца рождения. Более точный знак, еще более секреты природы, раскрываемые через звезду, под которой родился ребенок, открываются матери без такого астрологического анализа, просто благодаря прямому общению с ребенком. Тем не менее, это сложившиеся личности, природа которых будет разворачиваться, уже сложившаяся природа, и негативная, и позитивная, будет разворачиваться с течением времени день за днем, дорогие мамы. И первый шаг в адаптации – это понять, он может не быть похож ни на кого, ни на что. Может быть, никак не связан с тем опытом, который я имею. Что новое живое существо со своим опытом, который мне, как матери, предстоит адаптировать в новых условиях, в той стране, в которой мы живем, в той семье, в которой мы живем, с теми бабушками и дедушками, в которой мы живем. Я должна сделать это очень изящно, не теряя самого главного, не теряя прицела.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: вам, низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда-радио. Мы желаем вам счастья.

0: первые полтора года жизни ребеночка и формирование сценария его жизни.
1: Интересно, что само понятие, что такое сценарий жизни, это не сценарий жизни просто ребенка. Маленький ребенок в этом возрасте планирует, как это ни странно. То есть вот в первые полтора года он на самом деле впитывает. Это сознание, так и называется, период впитывания. То есть в это время малыш получает полное представление о себе. То есть по тому, как на него реагируют окружающие, он делает вывод о самом себе. Потому что о самом себе вот в этом возрасте сложно сделать вывод, поразмыслив, знаете, над своим поведением, над своим размышлением, эмоциями. Поэтому абсолютно все выводы ребенок делает просто исходя из того, как на него реагируют. Это очень интересно, что в этом возрасте в основном родители думают о том, как бы накормить ребенка, как бы его вовремя спать уложить, и главное, чтобы он был сухой. Вот три основные базовые потребности, то есть фактически все потребности адресованы к физическому телу. Еще нам в этом возрасте, конечно, нравится, когда ребенок улюлюкает, какие-то первые произносит слоги, как-то
2: гулит.
1: Гулит. Вот, то есть это все, конечно, замечательно и радостно, но оказывается, то есть современные психологи где-то в 70-х годах прошлого столетия, а ведические психологи об этом утверждали вообще гораздо заранее, то есть аюрведа об этом говорит, ребенок рождается с огромной потребностью к любви и к познанию этого мира. Вот в нем заложено любопытство, и он интересуется буквально всем. Когда ребенок издает первые звуки, он начинает кричать. Как правило, он кричит от потребности к общению, не от голода. Голод – это следующий момент. Если ребенка просто начать с ним разговаривать, как правило, абсолютно все дети успокаиваются. И они готовы терпеть, даже если у них голод какой-то, они готовы, если они слышат голос мамы, они готовы к сотрудничеству. И вот на самом деле маленький ребенок, он сотворит свой мир собственный благодаря вам в том числе. И поэтому, когда мы понимаем, что это период не бессознательный, потому что мы думаем, ну что он там, Господи, что он там понимает. Мало того, у нас такое представление, что он толком и не видит, и особо там, в общем-то, и не слышит, уж тем более ничего не соображает.
2: Как слепой котенок.
1: Да, совершенно верно. Но вот это очень интересно, что когда мы начинаем понимать законы реинкарнации, то мы начинаем понимать, что к нам попала душа, которая прожила уже много-много-много до этого. И сейчас она угодила опять в новое тело, и на самом деле вот она начинает опять новый этап своего развития. И от того, как его здесь встретят, как эту душу встретят, как с ней начнут общаться, зависит очень-очень многое. Поверьте, что практически 90% комплексов формируется в детстве. И, собственно говоря, как мы будем проживать нашу жизнь, сформируем ли мы сценарий победителя, сформируем ли мы сознание побежденного, или сформируем ли мы сознание середняка, такого, знаете, не особых взлетов, не особых падений, знаете, такая серая будничная жизнь, это, как правило, решается в детстве. А абсолютно весь сценарий пишется до 5-летнего возраста, как это ни странно. А потом человек проживает этот сценарий. И вот такие базовые, глубинные, глубокие такие, знаете, комплексы, какие-то страхи, какие-то неуверенности мы как раз-таки закладываем в этом возрасте.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох.

лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с миром.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Смотрите, вот эти йоги, они умеют делать такую, ну, такие штуки проделывать. Это называется йога, ну, там мистическая йога, аштанга-йога, то есть ашта – это 8, манга – части. Но это нас не касается, я просто вам расскажу, как это работает у них. У них это работает следующим образом. Они консервируют свои прошлые желания или мысли и закрывают каналы прошлого, то есть заблокируют их в своем сознании. Прошлого нет, они просто отрезают это. Кат, отрезали. И, в принципе, оно может немножко там еще всплывать, но больше они туда не окунают свой ум. Не, знаете, мы как бы в прошлом бываем живем, мы вспоминаем, переживаем по-новому и прочувствуем это все с новой силой. Так вот бывает. И как было хорошо, когда я была молода, меня все любили, а сейчас очень плохо, я никому не интересна, потому что мое тело состарилось. Ну, так могут размышлять люди. Но когда это все капсулируется, нету прошлого в этом смысле, они не окунают свой ум, психическая энергия не оттекает в прошлое. А это временные факторы, которые разрушают тело. И в будущее также они не строят планы на какое-то там счастье какое-то свое, то есть индивидуальное. Они просто вот закрывают будущее и находятся в состоянии настоящего. Таким образом зажаты. Это очень сложная практика. Но вот эта практика не позволяет им стариться, потому что нас старят прошлое и будущее. Эти две факторы времени нас разрушают. Ну, то есть мы реально морщинимся, и ногти наши расслаиваются под влиянием времени, если дают волосы. Только потому, что мы во времени так не умеем управлять. А йоги эти умеют делать. Но это не наш процесс, о котором я хотел с вами говорить. Я так не умею делать. Я тоже морщинюсь, замечаю это. Но при этом, при всем, если вы поставите себе высшую цель, это выше, чем сохранить, ну, законсервировать свое тело. Потому что о вас можно судить не потому, кем вы сейчас являетесь, кем вы сейчас сидите. Вот, а вы определяетесь по той цели, которую вы перед собой ставите. И чем выше ваша цель, тем даже если она там гипер далеко от вас, но если она ваша, вы должны по этой классификации считаться такой-то личностью, потому что вы поставили такую цель. И говорит веды так говорят, в Упанишадах говорится, если у вас есть цель, бегите, сломя голову к своей цели. И если вы не можете бежать, сломя голову к своей цели, ползите к своей цели. А если вы не можете ползти, лягте, или как правильно сказать, ляжьте, да? Лягте, правильно? Лягте головой по направлению к своей цели. И лежите, хотя бы так. Ну что-то нужно делать. Но если у нас нет цели, ну все, проблема. Понимаете? А человек должен знать, в течение полутора секунд он должен ответить, для чего он живет. Если вы в полутора секунд, потому что, смотрите, вы столько совершаете манипуляции, покупаете одежду, краситесь, маникюр, там, ну все делаем, интернет, все. И для чего это же все делается? Это? В этом должен быть определенный смысл. Так? Вы или кирпичи возите, или храм строите. Вот два варианта у вас, для чего вы живете. И вы должны знать, за полторы секунды вы должны ответить, для чего вы живете. Тогда есть смысл.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу встречу, вторую сегодня. Мы говорим о страхах, стрессах, внутренних препятствиях, потере энергии, так скажем, энтузиазма, сомнения, что еще может быть наши проблемы, обиды, ошибки, чувство вины. Это препятствия. И мы также говорим, как же это преодолеть, как устранить эти препятствия, внутренние препятствия. Как правило, у нас нет этого в образовании. Мы имеем в виду препятствия, внешние препятствия какие-то. Это расстояние, может быть, со временем как-то работать, успевать. Здоровье, конечно же, одежда должна быть, дом. Это тоже относится к здоровой жизни, это тоже наша обязанность заботиться. А о том, чтобы не было каких-то препятствий на пути нашего здорового образа жизни. Но наука об уме, она утрачена, о позитивном уме. То есть позитивный ум – источник энергии нашей. То есть радость, счастье, вот об этом мы думаем. Так говорится в древних ведах, что человек должен быть счастлив на протяжении всей своей жизни, на каждом этапе своей жизни испытывать счастье. Это его природа, он должен быть таким. И искусство жизни, собственно, заключается в трансформации каких-то обычных, вот обыденных вещей в жизни или даже негативных порой, трансформации в позитив. Вот это и есть роль, собственно, человека. Результат образования как такового. В нашем опыте мы видим, что обратный процесс, он более доступный, как бы, когда мы какие-то хорошие вещи можем превратить во что-то не очень хорошее. Вот планета Земля, скажем, она прекрасна, да. Изначально чиста, и воздух, и стихии. Прекрасно, можно наслаждаться ее красотой, видеть красоту. Но это можно трансформировать, как бы потерять. Можно загрязнить эти стихии, воздух, воздушную среду. Сейчас это уже как бы обычное дело, я думаю, в нашем опыте. Но ведь так не было. Люди очень берегли эту вот экологию, природу, чистоту, потому что чистота, она сестра божественности. То есть природе поклонялись как энергии Бога. В прошлом великие мудрецы не отделяли от Бога ни стихии природы, ни человека, ни животный мир, ни деревья. Когда я посещаю какие-то святые места древние, вот, скажем, в Индии, всегда я вспоминаю вот изначально эту природу. Когда я вижу, как индусы, скажем, строят дорогу, и на дороге, на этом пути растет дерево. Они не срубают дерево, они так дорогу и строят. Дерево посреди дороги может стоять. Но это не во всех местах, не на скоростных трассах этого не увидите, а вот в особых местах, где место как бы свято. И вот такое отношение к любой форме жизни уважительное. Есть такой раздел вед, где говорится, что деревья – это тоже божества. И нужно узнавать эти проявления, вот эти вот, божественные в природе, в деревьях, в животных, в людях, в стихиях, в солнце, в звездах, в космосе, в пространстве. Это тоже описывается вот в этой книге «Бхагавад-гите», какие есть божественные проявления, и это, собственно говоря, есть источник нашей энергии, позитива. Если мы это видим. Одно дело видеть человека как проявление физиологическое. Там есть какие-то функции органов, длина кишечника и все прочее, там свои ритмы. А другое дело, когда мы видим там личность. Это уже отношение, это уже радость. И согласитесь, с человеком можно иметь радостные отношения, можно иметь очень плохие отношения. То есть вот и так может быть, как вот семейная жизнь. Вот она может быть очень счастливая, а может быть просто в ад превратиться. Мы все с вами испытываем счастье именно в семье. Нужны близкие люди для этого, вот, которые понимают нас, вот, которым можно открыть свой ум, сердце и выслушать с доверием, и обменяться любовью, подарками, словами, и счастье в этом обмене. А также и в семье мы страдаем. Откуда страдаем? Из того же источника. А вот как же воспользоваться этим? Как же вот быть? Как же вот это сделать, все эти объекты, которые нас окружают, источником нашего счастья? Когда-то я жил в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Собственно, когда я начинал эту йогу, я жил в Петербурге. Это город продвинутый, культурный считается, в России один, ну, столица культуры, собственно говоря. Но коммунальная квартира – это было бедствие Петербурга, бедствие. И вот была целая программа города, как избавить людей от этих коммунальных вообще условий. Потому что люди не могли общаться, не могли жить в мире в таких больших коммунальных квартирах, где 11 комнат и 2 туалета и кухня общая. И понятно, представьте, там у всех работа, расписание по минутам, это нужно каждое утро в свою минуту войти, успеть в туалет, там, помыть руки где-то, там, почистить зубы, потом занять место на плите, ну, 11 комнат. И всем нужно в это время вот выйти на работу вовремя. И вот там есть точное расписание прямо на туалетной двери. Вот в эту минуту ты должен быть там, а в эту минуту тебя там не должно уже быть. Иначе конфликт, напряжение возникает. Это невозможно, сами понимаете, в быту вот так все жить по расписанию, как в тюрьме. И люди, представьте, как они страдали в этих коммунальных квартирах. И затем, когда человека расселяют, наконец, он дожидает своей очереди, получает отдельную квартиру. Скучно. Не знаю, чем заняться. Потому что вся жизнь была в этой борьбе с утра до вечера. Ум полностью был занят вот этими отношениями. Он не мог жить как-то иначе. И они знают, там есть мудрые люди, опытные люди. Они знают, надо терпеть. Конфликты, это, ну, стресс, это слишком тяжело. С соседями жить, постоянное напряжение. Но надо терпеть какие-то вещи тоже. Вот они терпят. Но они же наблюдают друг за другом. Они же только друг с другом и наблюдают. И слушают, кто что там говорит, потому что это же отношения уже. Вы не можете это забыть. Это вошло в ваш ум. И вы видите, там негатив. Тут опять злоупотребили чем-то. И вот это накапливается у всех, кто наблюдает и молчит. Не общаются. Просто терпят друг друга. И в какой-то момент какая-то незначительная вещь возникает между ними, какая-то маленькая искорка. Взрыв такой, знаете, такой скандал, там посуда летит, там просто до самоубийства доходит. До того, что яд подсыпает в пищу друг другу. То есть какой-то предел наступает, и взрыв эмоций, просто разрушительный взрыв. Это негативный пример. Но посмотрите, позитивный пример аналогичен. Если просто вы наблюдаете и ищете какие-то хорошие вещи. О, вот тут хорошая вещь у него. А вот еще хорошая вещь у него. И за вами также кто-то наблюдает и говорит, а вот смотрите, тут у него хорошо, и тут хорошо. А он вообще ничего так человек. Приятный. И вы так думаете, он так думает, и вы так думаете. И потом какая-то маленькая вещь, какое-то слово, и вы счастливы. Вас просто переполняет счастье. Накопилось. Вот. Как же начать свой день? Обычно же мы ждем большого счастья, но свалится, да?

Нам нужно знать, что это за опыт, что это за практика счастливой жизни. И, конечно, это понадобится терпение, и, знаете, правила определенные есть, счастье. И сегодня мы обещали говорить об источниках энергии, о чем-то практичном, чтобы как-то на самом деле уже были какие-то в нашей жизни перемены существенные. Делать шаги какие-то конкретные. И вся наша жизнь начинается каждый день. Я отмечу это слово. Начинается. Не продолжается, а начинается. Начинается означает, что мы должны обновление иметь, ощущать. Как бы начинаем заново новый день. Это означает, что вы должны ощутить счастье в начале дня. Это будет опять начало. Если же мы не ощущаем счастье в начале нового дня, то мы просто продолжаем тянуть лямку с прошлых дней. Это продолжение называется. Мы с чем уснули, с тем проснулись и продолжаем это делать. Этот день мы как-то прожили, большого счастья не испытали, конечно же. И следующий день какой? Мы продолжаем делать то же самое. А третий день какой? Продолжаем делать. Это продолжение и продолжение, бесконечное продолжение того же самого. А дело в том, что мы должны начинать новый день как бы заново жизнь, обновляться успеть. Сна недостаточно, потому что веды объясняют, сон, безусловно, это отдых для тела. Но ум оскверняется во сне. Вы не знали об этом, наверное. Возможно, вы не знали. Но сон относится к гуне тьмы. Его качество. То есть это необходимо. Представьте, тело находится в полном неведении, невежестве. Ну, представьте, ну что такое человек спит? Ну, странное зрелище, правда же? Вы видели? И слюна течет, значит. Что с ним такое? Веда говорится, змей сна опутал его. Он такой странный какой-то становится человек. Это называется тамас состояние, невежество. Это необходимо телу, потому что тело восстанавливается вот в этом тамасе. То есть что? Бездействие, в пассивности. Нужно вот ночь провести в такое полном расслаблении пассивности. Потому что в течение дня тело не выдерживает нагрузки, напряжения. Мы его используем активно, мы работаем. И, естественно, мы испытываем усталость. Поэтому ночью вот релакс такой. Но ум в это время оскверняется сном. Сновидения тоже лишние оскверняют ум. Вот это состояние как бы беспамятства оскверняет ум тоже. Вы просыпались когда-нибудь? Рано утром. Только вы открываете и понимаете, что нет, вы меня можете расстреливать, но я не встану. Как у Булгакова. Степа, если ты не встанешь, тебя расстреливают. Расстреливайте, но я не встану. Вот это называется тамас. Ну, совершенно безрадостное состояние, вообще не хочется возвращаться к жизни, понимаете? Жить не хочется в это время вообще никак. Хочется просто спать, отсутствовать. Вот это есть тамас. И интересно, что и в состоянии бодрствования, когда человек вот это наследует от сна вот это вот умонастроение, он и в течение жизни не имеет, в течение как бодрствования, не имеет сильного желания, энтузиазма жить. А просто продолжает тянуть лямку. С прошлого дня, позапрошлого дня и так далее. И всю жизнь так происходит. А? Ну вот посмотрите, это же не шутка. Мы каждый год встречаем, знаете, с надеждой, что этот год оказывается для нас счастливым будет. Но мы же друг друга вдохновляем. Новый год мы встаем, знаете, вместе с президентом страны. Берем там бокал, кто с чем. Я не пью шампанское, не пью вообще никакого спиртного. 32 года. Ну, у нас есть свои бокалы тоже, там, с напитками, с травами целебными. Мы тоже поздравляем друг друга, что в этом году, 2018, мы обязательно будем счастливы на 100%. А как же, мы же готовились целый год к этому событию, правда же? Так должно быть. Мы должны поверить в это хотя бы вот в этот день. Уже 2017 лет мы не были счастливы, но в 2018 году точно будем счастливы. Мы абсолютно уверены в этом. Но мы просто продолжаем и 18-й год так же жить. Причем странная вещь. Не все становится лучше. А еще неизвестно, когда было лучше. Некоторые оглядываются назад и говорят, вот вы знаете, лет там 30 назад было в чем-то лучше. А еще лет 100 назад вообще было хорошо. А еще там когда-то, 5000 лет назад, знаете, какая была цивилизация? А легенды говорят, что когда-то был вообще золотой век на планете. О-о-о.
Мы вчера говорили, смотрите, вот эти вот документы. Древние,

Древние, как бы легенды мы их называем. И они почему-то утверждают, когда-то люди жили в золотом веке. А что такое золотой век? Не было, никогда не проливалась кровь. И умы людей были самосветящиеся, там пишется. Там самосветящиеся умы. То есть они от природы были радостные. Если даже в такой вот самосветящийся огонь бросаете и мусор, негативное что-то он сжигает и остается чистым. Вот такая сила ума у людей была. И люди распространяли эту энергию от себя, такую божественную, знаете, радостную, на все живое. И даже тигры, описывается, не убивали животных, а пили молоко из-под коров. Легенда золотого века. Это только маленькие детали, которые сейчас описываю. Потому что остальное, если я начну рассказывать, просто не поверите в это. Какая была природа в золотом веке? Одно яблоко было размером с пятиэтажный дом, наш современный пример. Ну, я не знаю, какая была яблоня, не буду вас пугать. Легенда есть легенда, в конце концов, может быть, красивая сказка, тоже приятно слышать сказки, верно же? Но так описывается, что когда яблоко падало с такого дерева, через некоторое время из него вытекал ручеек сока. Слышите такие сказки? Берега кисельные, реки молочные, в этом что-то есть, знаете? У нас есть океаны соленой воды, вот океан молочный мы не видели с вами, а он существует, веды говорят. И не только это. Недавно ученые, знаете, они посмотрели там какую-то туманность в космосе и обнаружили, что это облако этилового спирта. Ну, то есть это не океан, это гораздо больше океана. Но далековато вот проблема, знаете, не долететь так просто, то есть недоступно. Но есть океан этилового спирта где-то во Вселенной. У нас есть океан соленой воды, есть просто обычные пресноводные реки. А деревья дают нам другие какие-то субстанции полезные, смотрите. Вот. Но сейчас они стали карликовые растения. Век калий наступил. Или человек тоже стал меньше, намного-намного меньше. Один ученый взял янтарь возрастом несколько миллионов лет. Как он утверждает, я не знаю, или около миллиона лет, что-то такое. Капля янтаря, такого древнего происхождения. И что там заинтересовало его? Там внутри, это капля янтаря, был пузырек воздуха. То есть той атмосферы. Миллион лет. Ну, до нашей эры. Я сейчас фантазирую. Как это громадная там цифра. И вот он ее исследовал. Этот состав воздуха. Абсолютно другой. По его подсчетам, тем подсчетам, если это так, если именно такая атмосфера была вся на планете, люди почти не дышали. И получали небольшую дозу воздуха, чуть-чуть. Там был огромный процент как бы, вот этой энергии и кислорода. То есть совершенно другая была жизнедеятельность. И вы знаете, что когда увеличивается количество кислорода, все заживает и регенерируется быстрее. На глазах рана затягивается. И я читаю Махабхарату, где воины выступают в сражении, на битве. Их пробивают стрелы, там множество ранений насквозь. За ночь они излечиваются и на утро снова продолжают сражение. Описывается в Махабхарате. Не то, что они госпитализированы на 3 месяца, а потом их вообще списывают. Нет, нет. Если ты не погиб, если ты как бы ранен даже очень тяжело, ночи достаточно, чтобы восстановить свои силы. То есть была другая атмосфера, другие растения, другие люди, другие источники энергии. Так откуда же эти источники энергии? Сейчас вы мне не поверите сразу. Из ума. Ну что же, вы не знаете такие эксперименты с умом? Такие как гипноз, внушение всевозможные. Чудеса творятся. Да и только. Но мы, конечно же, не изучили еще все возможности мысли человеческой. Обладает огромным могуществом. Она влияет на состояние материи. Каждую секунду наш ум меняет какое-то настроение. И каждую секунду с этим настроением меняется состав крови. Есть яркие проявления, когда можно это доказать уже. Очевидные проявления. Вы напуганы, это состояние ума. И сразу же мгновенно импульс. И что в крови? Адреналин. Мгновенно. В одно мгновение состав крови изменился. Адреналин. Вы завидуете кому-то. Что же в крови происходит? Вырабатывается отвратительное вещество ядовитое. И вам плохо.
Адреналин делает так, мы готовы прыгнуть на 3 метра вверх. Зависть делает нас такими, знаете, мрачными, странные выражения лица, недовольными, неудовлетворенными, потому что внутри чисто физически вырабатывается определенное вещество. От этого мы настроение. Собака может по запаху тела определить, что вы сейчас, о чем вы сейчас думаете, если она хорошо обучена. Потому что, когда мы думаем, даже запах тела меняется. Даже так. То есть от тела не должно быть большого зловония, если оно чисто. А как оно чисто? Ум должен быть чистым. Я читал в древней литературе, что когда люди достигали такой ясности и чистоты в уме, их даже испражнения издавали запах цветов. Да? Как мы тут были, Александр Свирский, там, знаете, под Петербургом, монастырь, нетленные мощи, не гниют, никакого разложения, никакого запаха. Человек достиг какого-то просветления, говорят. Вот признак такого. То есть тело нетленное становится. Вот оно не гниет, не разлагается, у всех гниет, а у него не гниет. Ум. Вы только представьте, что это такое. А если вы влюбились, С8, H12, азот появляется в вашей крови. А что это такое? Химики знают. Называется формула любви. Химики знают, открыли уже. Это наркотик. Естественно, наркотик. Когда вы влюбляетесь, вы вырабатываете наркотическое вещество, выходите пьяный. Для вас все Божья роса, все хорошие, вы всех любите, вы счастливы. Позитив идет, потому что вы наркоман. Естественно, вам не нужен какой-то препарат искусственный. Теперь понимаете, почему мы сейчас пристрастны к алкоголю, к некоторым людям, к наркотикам, к каким-то искусственным допингам, потому что у нас этого нет в крови, нет этого умонастроения. И мы это заменяем обратным способом, при помощи интоксикации каких-то. Но это имеет побочный эффект. Естественная любовь, она полезна. Искусственная любовь приводит к деградации человека. Искусственная любовь, надуманная любовь. Или любовь, возбуждающее чувство искусственное. Знаете, вот человек не хочет... А можно ведь стимулировать это желание у него. Просто стимулировать, стимулятор есть. Каждый человек не хочет быть наркоманом, но если вы ведете дозу сильную наркотика, он может за одну дозу стать наркоманом, и вы можете просто это искусственно стимулировать в нем. В ум проникает этот вкус, и потом его туда не вышибить ничем. И вы не можете без этого. Вы что угодно, на все угодно, что угодно идете, лишь бы получить эту дозу. А Веда говорится, если какой-то вкус низшего порядка проник в наш разум, можно изменить это, получив более высокий вкус, только так. Вы не можете угрожать человеку, пугать его. Все равно этот вкус остается, и он все равно найдет какой-то момент времени, чтобы все-таки принять, добиться этого всего. Как маньяк называется, да, такой человек, он все равно найдет это, потому что он маньяк. И вот наркоман – это маньяк. Или сексуальная излишняя возбудимость тоже маньяк называется. То есть человек не может контролировать чувства. Вошло это возбуждение в ум, он не может ни о чем другом думать. Подсознание это постоянно присутствует. И вот как только момент появляется, его охватывает возбуждение, он не справляется с собой. Все, маньяк. Все, что с ним делать? Изолировать только ничего. Но Веда говорит, нет, дайте ему более высокий вкус. Это возможно. Есть высокие вкусы. Есть такие вкусы, о которых мы даже не знаем, представить не можем. Когда я первый раз поехал в Индию на фестиваль, большой фестиваль международный, это был 91 год, насколько помню. 1991 год, да, по-моему, это был именно 91 год. И, ну, представьте, другой климат, другая планета фактически. Если вы первый раз едете вот в этот регион, с северного региона, скажем, вот из Минска, из Беларуси или России, вам нужно приспосабливаться какое-то время, потому что совершенно резко все меняется. Температура меняется, флора меняется, фауна меняется, люди, темперамент, умонастроение, культура. Все непонятно. Все просто экзотика. Все просто совершенно невероятно. Много получаете такой, значит, культурный шок получаете. И о чем я хочу сказать? Там, на этих фестивалях, традиционно, каждый день пиры. Во время фестиваля пир. Не просто вы принимаете пищу регулярно, а пир. А пир означает это, ну, примерно 20 блюд,
какие-то особые дни 108 блюд делают. И вам нужно все это попробовать. Даже вы должны регулировать, да, потому что 108 блюд, значит, если вы хотите попробовать, то нужно вот буквально по чайной ложечке всего этого вот отведать, и вы насытитесь. И такое разнообразие вкусов. Вот об этом я хотел поговорить. И как это все делается? Традиция древняя такова, что вы садитесь, и пищу вам подают обязательно, небольшими порциями. И постоянно, регулярно подходят, чтобы вы выбирали, что вам добавить. Обязательно обслуживать, через служение, обязательно. Должно быть, с любовью именно воспринимаю. И прежде чем вообще начнется пир, вам кладут такой банановый лист большой, это тарелка. То есть это экологическая, самочистая посуда считается. Фактически равна по чистоте золотой посуде, банановый лист. Так написано в древних книгах. И вот банановые листы, они там растут, бананы, как трава в Индии. Их там нарубают на каждый пир. Тысячи людей нужно обслужить, или пару тысяч людей. Достаточно бананового листья, немножко воды, промыть его. Вы готовы. Тут горочка соли справа в уголочке, на всякий случай. И с чего начинается пир? Горькая дыня. Карела. Не знаю, здесь, по-моему, не растет она, хотя в парниках можно выращивать. Очень полезная вещь для печени. Потому что сейчас будет пир, будет нагрузка. Карела необходима. Стимулировать печень нужно подготовить к пиру. Приема вот нагрузки такой. Отвратительный вкус. Когда я первый раз не знаком с этой культурой, думаю, что они вообще положили? Жареные такие, знаете, кругляшочки такие, в глубоком масле жареные. Жареные привлекают. Кусаете вкус алоэ. Ужасный вкус. Я думаю, зачем все это подают, вообще непонятно. Я был не знаком. Но мне сказали, надо вот съесть хотя бы несколько этих колечек. И когда вы съедаете несколько этих колечек, вы чувствуете, что у вас есть энергия принять пир. Это стимулирует вас, готовит к тому, чтобы вот эту нагрузку взять и справиться с ней. Не просто съесть и упасть замертво, там, скажем, или уснуть сразу на 2 часа, а справиться и счастье ощутить вот с таким количеством вкуса и энергии. Потом сразу начинается подача риса. Горячий, пушистый, белый, нейтральный рис, без соли, без масла, просто пушистый, отварной в глубокой воде рис, без слизи. В центр этой вашей тарелки вот такая горка белого, горячего, пушистого риса. Тоже нужно знать. Я не знал, что с этим делать. Что рис этот есть просто без соли, без ничего. С этой вот карелой, что ли, горькой. Еще солью посыпать, я не понимаю. У нас первое, второе, третье. А здесь что такое вообще? Но мне сказали, блюд будет очень много. Подожди, не торопись. Рис это нейтральное блюдо, с которым ты все будешь потом подмешивать. Вот с рисом все это нужно. Все эти блюда должны сочетаться с рисом обязательно. Что это вот необходимо. Потом начинается. Тарелочки из листьев или прямо в этот рис наливают жидкий дал. Ароматный. Там есть корица, там есть кориандр, там есть суфетида. Там такие ароматы идут. Там есть уже топленое масло какое-то, специи. Но это просто жидкий дал, больше ничего. Потом идут овощи. Где-то 11 видов овощей. Соленые, пряные, горькие, острые. Потом идут приправы к этому, фруктовые, овощные, томатные, острые, сладкие, всевозможные. Я тоже не знал, ну что делать, как, в каком порядке все это есть. Я уже запутался. Мне говорят, нет, смотри, ты художник, это твоя палитра. Теперь должен сам свои вкусы, у тебя же есть вкус, вот теперь давай. Ну, смешивай, это попробуй, так, и начинается творчество. Знаете, вы можете час сидеть, это что-то невероятное получается. Там такие вкусы, это все 6 вкусов и еще больше. И вот тут я сделал интересное открытие. То есть мне уже было, представьте, сколько лет, за 30 лет. Я много чего пробовал и так далее в своей жизни, на язык. Всем же интересно что-то новенькое попробовать. Ну, я тоже что-то пробовал, знаю, есть опыт. Все перепробовал, что в России есть, все. Мне кажется, что я знал уже все вкусы. Но я не знал, что у меня есть такие вкусовые рецепторы, бугорки, которые я никогда не использовал. Никогда. Примерно 90% вкуса я получил нового. Я подумал, боже мой, какая же скудная диета была мне всю жизнь. Мясо и гарнир называется. Вот это все остальное гарнир, одним словом. Главная пища – мясо, остальное – гарнир просто. Вам какой гарнир? Потому что мясо – это главное. И вот-вот. Лук, чеснок, что там, перец, лавровый лист – все, что я знал, собственно говоря. И по праздникам кто-то еще ванилин использовал, когда делали какие-то сладости.
Но там случилось какое-то чудо. И когда вы так начинаете все это смешивать и творить вот эти вкусы именно под свою дошу, под свой разум, питается разум. Вы знаете, что такое, когда разум питается во время обеда? Желудок питается, понятно. Язык тоже питается вкусом. Но разум – это творчество. Вы встаете победителем. Буквально вы опьянены просто этим вот обедом. Вы пьяный, счастливый, вы начинаете смеяться, шутить, вы начинаете просто ходить гулять куда-то. Вот. Начинаете стихами говорить, что-то вот такое происходит. Хотите петь? Никакого вина, ничего. Тончайшие вот эти энергии, которые мы не воспринимаем или забыли. И поэтому мы что? Ну что нам делать? Вообще мясо. А мясо означает спиртное. Это связано. Как вы переварите мясо? Попробуйте без спиртного. Долго не сможете. Вам нужно снять этот стресс. Это стрессовая пища, она тяжелая. Ее сложно переварить человеку. Поэтому естественно, совершенно спонтанно мы хотим что-то залить туда такого, знаете, горячего. Огня добавить туда. То есть в культуре мясоедов, простите за это слово, обязательно будет культура принятия спиртного. Часто в ресторанах подают мясо, обливают спиртом и поджигают его. Вот это острый там лук, чеснок, чтобы опять же возбудить наше пищеварение искусственно. Возбудить, не пробудить, а возбудить именно. Когда сексуальная энергия, это возбудить, не пробудить любовь, а возбудить какие-то органы. Это совсем другая вещь. То есть внешняя вещь. И она вызывает болезни, говорится, такая пища. Хотя она пробуждает тоже какую-то энергию вот во время принятия, возбуждает какие-то наши органы. Но она вызывает болезни определенные. Это пища в страсти. А пища в благости сочная, маслянистая, приятная сердцу, говорится. Вы стоите после пира счастливым человеком. Я подумал, надо же, это искусство утрачено. Оказывается, можно быть счастливым, просто даже принимая пищу, если она освященная, чистая, и знать, как это делать. Когда я был в юридической одном ресторане, там еще это более педантично подавали. Там даже номера, такая схема у каждого столика, как принимать эту пищу. Там 31 наименование будет подавать. Вот таких мензурках буквально. Соки разных растений, там овощей, потом идут еще какие-то добавки, потом в конце концов рис, тоже другие. И вот там нужно поочередно все это делать по схеме. И вы чувствуете очень большое счастье, удовлетворение, умиротворение внутри. Но я ни разу не видел, чтобы из какой-то столовой обычно люди выходили счастливые, знаете, без вина. Вот какие заходят, такие же мрачные выходят. Наблюдал. И я уже знаю, что такое эта пища, и мы уже знаем, как это готовить, как с этой пищей быть, как ее принимать. 32 года я общаюсь с пищей. Я всегда имею опыт, что всегда, всегда пища приносит счастье человеку. Если она чистая, правильно приготовлена, правильно принимается. То есть у нас столько резервов, столько ресурсов, это только один язык. А что уж говорить про наш ресурс мозга, глаз еще, ушей. И не говоря о том, что вот здесь в центре находится наша жизнедеятельность, на что мы способны, какому восприятию. Человек может слышать голос Бога, говорится у себя в сердце. Слышать, не придумывать. Все выдумки из-за возбуждения ума. Есть опьянение низшими гунами. Это вот спиртное, что еще? Это сексуальное опьянение. Это богатство, говорится в ветах. Это самое сильное опьянение, опьянение богатства. И вот когда человек ест мясо для языка, он принимает потом спиртное, чтобы возбудить пищеварение, как-то справиться с этим. С мясом справиться трудно. Искусственно стимулируется пищеварение и давит вниз на гениталии эта линия. Это одна линия, язык, желудок, гениталии. И что с гениталиями? Они тоже возбуждаются. И вот человек выпил, поел, закурил и думает, куда пойти? Да, знакомая ситуация? Да-да-да, все это достает до гениталии. И сразу хочется куда-то пойти. Вот куда-то, неважно, куда-то пойти. На людей посмотреть, себя показать, как говорится. Вот и все. Вот и вся схема. Но, видите, все вниз опускается, гениталиям. А культура, на самом деле, обратный процесс имеет, как настоящее возвышение вот этой сексуальной энергии вверх. Да, несомненно, когда вы смотрите на какого-то человека, вы сразу определяете его пол. Автоматически. Это первое, что увидите. Одежду и пол. А потом-то вы должны понять личность.
чем-то другим. А почему, живя с человеком уже несколько лет, я так и не понял его? Потому что мое сознание на уровне гениталиев так и остается. Видите, какая проблема? Нет йоги. Есть обратная, ку-йога называется. То есть это вниз, разрыв связи. Я разрываю связь с вами как с личностью, потому что мне это невыгодно. Если я буду познавать вас как личность, я не буду заинтересован в чувственных наслаждениях с вами. Я не смогу вас обмануть. Не могу навредить вам, понимаете? Как же мне быть? Кого ты же должен обмануть? За счет кого ты же должен жить? Если все будут для меня как родственники, тогда как же мне быть счастливым? Это невыгодно для такого менталитета. Для менталитета эксплуатации. Это невыгодная позиция. Когда я впервые встретил наемного убийцу в 90-х годах в России, вы знаете, что в 90-х годах реклама по телевидению была. Наемные убийцы рекламировались по телевизору. Не знали об этом? Вот я вам говорю, я очевидец этого всего. 90-е годы России. Вот такое было время. Там были телефоны, люди в масках были, и все, и цена, и пожалуйста, заказывайте. И вот приходит на мою лекцию один из наемных убийц. Я узнаю это потом, когда он приходит ко мне и хочет пообщаться. Но о чем он услышал? Он услышал о законе кармы. И, ну, тревога у него была определенная. Он поверил в этот закон кармы. Раз я убиваю, значит, что же будет со мной? Значит, что посеешь, что пожнешь. Ты получишь реакции. И он пришел со мной поговорить об очищении. Именно об этом его речь, вопрос был. Глаза стеклянные у человека абсолютно. Я не имел опыта, думаю, что за человек, наркоман или кто это? Нет, не наркоман. И он сказал, я киллер. На день он прямо сказал мне. Я выполняю заказы. И у меня, говорит, к вам вопрос. Я говорю, погоди, дай сначала я тебя спрошу. Мне просто интересно. Скажи мне, когда ты нажимаешь курок, что ты чувствуешь? Расскажи мне. Он сказал, нет. Он испугался этого вопроса. Ничего не надо чувствовать. Зачем чувствовать? Просто нажать курок и уходи, все. Мишень, только мишень. Не надо ничего думать. Если я буду думать, чувствовать, что это человек, что у него там мать, там жена, дети, понимаете, я же не смогу нажать на курок. Не смогу, если я обрету эти знания, я не смогу нажать курок. А мне невыгодно, у меня работа такая. Я должен забыть, что там живое существо, что там чувство, что там любовь, что там еще что-то. Это моя профессия, мои деньги, все. То же самое происходит, когда человек убивает животных. Он забывает, что там живое существо. Что там есть душа. Вот вам путь забвения. Это делается из выгоды. И так, чтобы причинять боль, насилие, я должен забыть о душе. И вот в атеистическом мире что происходит? Вроде бы все нормально. Материальная база, обеспечение людей. Но за счет чего? За счет эксплуатации всех живых существ в природе. Какой вред наносится океанам, какой вред наносится животным невинным ежедневно. Миллион животных на бойню, волокут, забить их там до смерти. Содрать шкуры, пока они еще живые. Там метод просто поточный, я не буду углубляться в эти темы. И человек думает, что он будет счастлив таким путем. Нет, он забудет о главном в жизни. Если мы не видим, что это живое существо, то что это такое? Это просто ресурс, подножный корм. Фашисты думали даже так по отношению к людям другой национальности. Та же самая тенденция, смотрите. То же самое сознание. И при этом они писали, с нами Бог. Так, потому что мы божественной природы. Что значит? Божественная природа означает насилие, означает доминанта, эксплуатация? Нет, божественная природа значит любовь, доверие и мудрость. Совсем противоположные энергии, высшие энергии, другие совсем. Чему подчиняется живое существо? Только любви. И желает такого подчинения. Готово подчиняться любви настоящей. Никак никто не подчиняется насилию. Вынужден, может быть, но сердце наше не подчиняется насилию никогда. Не принимает насилие. Итак, утреннее время предназначено для пробуждения разума. Именно утренние ранние часы предназначены для пробуждения высшего вкуса. Если вы не просыпаетесь рано утром, вы не сможете овладеть этой практикой. Поэтому день нужно перестраивать. Какое время самое счастливое в сутках? Это дорассветные часы.
Но встретить сейчас человека бодрого в это время очень трудно. Это мертвое время для материализма, говорится. Зверь чувственных наслаждений спит мертвым сном в это время. Бездействует. И именно предрассветные часы очень ценны для медитации. Самые лучшие. И вот тут и начинается момент омоложения ума, очищения ума. Медитация. Она, естественно, когда утром проснетесь в это время, перед рассветом, естественно, начнется медитация. Если, конечно, вы сохраните бодрость. Для этого нужно сразу принять душ полностью. Ну и, конечно, нужно вовремя лечь, чтобы медитация не перешла в сон. Как в клубах йоги они садятся в медитацию и потом похрапывают. Когда релаксация наступает, просто все засыпают. Релаксация нужна для того, чтобы ум был бодрый. Отделить как бы ум от тела. Вот что такое медитация. То есть тело должно быть абсолютно спокойным, находиться в равновесии, в таком расслабленном состоянии, правильном, чтобы энергия проходила по всему телу беспрепятственно. Вот эти праны циркулировали. Для чего эти праны нужны? Чтобы ум был бодрый. Внешне вы спокойный, практически недвижимый. Внутри вы очень активный. Переживать начинаете, чувствовать начинаете Вселенную. Что праны утром начинают исходить. У вас с восходом солнца идет прана. Жизненная сила от солнца. Дает энергию. Если спите это время, просыпаете свою жизнь, свое здоровье и все остальное. Слабая иммунная система – одна из причин. Просто человек не вовремя встает. Когда одного великого святого спросили на Маврикии, какой сорт манго предпочитаете? Здесь на Маврикии 70 сортов манго. Какое манго принести вам сегодня утром? А он сказал, любой хорош. Но возьмите с восточной стороны дерева. И не берите фрукт с дерева, когда оно спит. Там нет праны достаточно. То есть есть такие тонкости, которые можно понимать тонким разумом, пробужденным разумом. Также есть стандарты чистоты, которые можно тоже усвоить тонким разумом. Например, после принятия пищи каждого нужно обязательно мыть руки и полоскать дважды рот. Это предписано. Вы скажете, ну а что тут такое? Я просто салфетку использую, да и все. Я вообще ел не руками, а вилкой, ложкой. Руки чистые. Нет. Руки нужно мыть, рот полоскать. Делайте это, и вы почувствуете, что это правило чистоты. Вы будете чувствовать тоньше. Практикуй это. А после сна ночного обязательно нужно принимать душ полностью утром, потому что через 40 минут уже сна тело вырабатывает шлаки. Обмен веществ настроен на выделение шлаков, на очищение. Значит, ваше тело покрывается шлаками. После 40 минут уже сна, чуть больше. А если вы ночь провели в постели, вы должны войти в душ, и вы почувствуете, что такое чистота, сделав это. Недостаточно просто умыться. Если вы пошли в туалет по-большому, недостаточно использовать бумагу. Нет. Опять нужно полное омовение делать. Все тело оскверняется полностью, если мы опорожняем кишечник. Если мы идем по-маленькому, нет. Достаточно помыть руки, сбрызнуть стопы, там немножко на себя попрызгать, все. Достаточно. Менять одежду не нужно. Обычно, если человек идет по-большому, он надевает специальную одежду, чтобы потом сразу в душ. Не идет в этой же одежде в туалет, потом на кухню и так далее. Не допускается это. И, может быть, с нашей точки зрения это слишком что-то такое, знаете, экзотическое. Нет, нет. Практикуя это, вы сами почувствуете. Вы сами начнете ощущать фибрами. Более тонкие сферы чистоты. Сменив пищу, произойдет то же самое. Интеллект будет утончаться. Тонкие ткани мозга будут формироваться. Вы будете сенситивны к чистоте, чувствительны к ней. Если вы станете вегетарианцем, вы на мясо посмотрите совершенно другими глазами. Совершенно другими глазами. Даже если кто-то имеет опыт постов, скажем, 5 дней поститесь, вы сразу видите, что это пища, на самом деле не пища, то, что люди едят. Почему же все-таки мы так мыслим? Что это пища, это то, потому что мы погружены в эту деятельность. Вот меняете деятельность, и меняются оценки. Так в какую сторону нужно менять наши оценки? В сторону чистоты. В Бхагавадгите говорится, что человек может быть счастлив в этом мире всегда, если это регулирует 5 вещей. Несложно запомнить. 5 вещей несложно. Это еда, сон,
Работа, отдых и медитация. Все, что нам нужно отрегулировать. Механизм не отрегулирован. Что значит не отрегулирован? Значит, он где-то зашлакован, затрамбирован, где-то перегружен, где-то недогружен. Вот что происходит. Не отрегулирован, не сбалансирован. Баланс нарушен. И вот тогда мы это чувствуем, что на нарушение баланса какое-то неудовлетворение, даже раздражение внутри, вот не знаю почему. А просто пища неправильно или не отрегулирована, сон не отрегулированный. Например, если вы засыпаете в грязной квартире, ванное белье там замочено уже неделю, на кухне оставлена посуда грязная на ночь, и вы спите в этой атмосфере. А вы знаете, сколько тонких существ приходит в грязную квартиру? А вы спите в это время. У вас что, будет хороший глубокий сон, радостный? Никогда. Или в накуренной квартире, или там, где только что люди скандалили, вы засыпаете. Это тонкие вещи, но они действуют. Преты написано в одной из Пуран. Непосредственно вызывают все страдания преты. Побуждают человека действовать плохо преты. А как же мы их привлекаем, претов? Нечистый образ жизни. Где живут эти преты? Где грязь? Не так, знаете, мы оцениваем какие-то продукты по их составу. Это еще одна глупость. Знаете, состав какой хороший, полезный у испражнений. Свиньи едят испражнения, уже такие толстые становятся, здоровые. Гипофосфаты там, там все необходимое. То есть испражнения вполне питательные. Я не шучу, потому что японское правительство не так давно обратилось к ведущему, одному из ведущих ученых. Задачи. Слишком много вот этих канализационных систем, перегруженных, огромный город Токио, вот не справляется. Слишком много отходов человеческих. Не могли бы вы как-то научиться перерабатывать их в что-то полезное? Ученый взял, проанализировал все это испражнение, канализационные отходы человеческие и выяснил. Потрясающая пища вообще. Это, собственно говоря, это очень питательные вещества. Человек отталкивает просто цвет и запах. С этим мы справимся, он сказал, боже мой. Вы не поверите, но сейчас есть такие кафе в Токио. И этих людей назвали стул-итеры. Английский. Стул, значит, испражнение. Итер, значит, едок. Стул-итеры. Уже есть люди, которые приходят туда, а что там, цвет изменили, запах изменили. И они вполне могут поддерживать свое существование. Этой пищи годится. Но веды говорят, не состав определяет пищу, а качество пищи. Качество пищи, мясо, самое низшее, говорится, в отрицательном находится в виде. То есть это убойная пища. Вот это гуна определяет, что мы должны есть, что не должны есть. Если мы хотим развить в себе какое-то качество, мы должны соответствующую пищу принимать для этого. Пища должна быть отрегулирована нашим разумом, не языком, не желудком, а разумом. И приносить счастье человеку, сердце пробуждать его. Убойная пища никогда не пробудит тонкие энергии любви. Не будет этого источника, мы потеряем эту любовь. Еда, сон. Сон нужно тоже регулировать. Есть институт сна. Изучают сон ученые. Что там с мозгом происходит вообще? Что это за явление? Зачем оно нужно? Интересный вывод они сделали ученые, что вообще-то сон не нужен человеку. Нужен отдых. Как, скажем, йога. Она может научить человека спать 15 минут в сутки. То есть нет необходимости спать 7, 8, 10, 12 часов. То есть отдохнуть можно в определенном состоянии, как под гипнозом. Помните, вот человека усыпляют, с ним что-то делают, внушают ему какие-то вещи, в глубоком покое он находится, в глубоком сне гипнотическом. За 15 минут сеанса человек не нуждается больше в сне, он не хочет спать. Все, он отдохнул, потому что глубокий сон был у него. Глубокий сон на санскрите называется сушупти состояние. Очень интересно. Послушайте, я думаю, что не будет сложно. Сушупти означает в нашем понимании беспамятство. Это глубокий сон. Но на самом деле
Душа находится в мире, где нет никаких отождествлений в состоянии сушупти. Поэтому он очень быстро отдыхает за какие-то считанные минуты. Это время для сна идеально от 8 до 12 часов. От 8 вечера до 12 часов ночи. Самое эффективное для отдыха. Вот тут вы можете впасть в сушупти, где нет никаких отождествлений. Называется беспамятство. Не беспамятство. Вы пребываете в брамане, говорится. Просто не осознаете, поскольку у вас отождествление с телом. И вы не, поэтому не помните этого. Как бы вне восприятия вашего, но вы непосредственно находитесь там. Тело в максимальной степени отдыхает. Человек может спать 4 часа, если это регулирует свою жизнь таким образом, 4 часа эффективно может глубоко спать и чувствовать себя очень отдохнувшим и сильным. Потому что длинный сон отнимает силы на самом деле. Чем больше вы спите, тем больше хочется. Чем больше вы едите, тем больше хочется. Видите, это стимулятор называется. Искусственная эта потребность становится искусственной. Столько пищи, сколько мы едим, нет необходимости есть ее. Ее нужно усваивать. Но поскольку мы не можем ее усваивать, мы большим количеством пытаемся это восполнить. Поэтому сколько мы съедаем, столько и выходит по весу. Сравните. Сколько там усваивается? Весь секрет в усвоении правильной пищи. А чтобы усвоить пищу, нужна радость, нужно отношение с пищей, нужен контакт зрительный, касательный. Когда мы руками едим тоже, это очень важно. И вот это творчество, вот это вот пищи, это для разума. Потому что, в конце концов, пищи много не нужно, есть солнцеед, они вообще ничего не едят и не пьют. Можно питаться солнечной энергией, но тогда как же развить разум тонкий? Это йога, это сухая аскеза называется. Там нет такого уж вкуса. А вкус пищи именно нам важен. Не просто килокалории или состав какой-то, а именно вкус. Тонкий вкус для пищи разума. И сон бывает в разных гунах. Например, если мы видим какие-то сны беспорядочные, сумбурные, это страсть, это карма мы видим свою смешанную. В прошлой жизни или при событии, и комбинации всевозможного. Среди них бывают иногда пророческие элементы. Мы что-то можем увидеть из будущего, потому что прежде чем произойдет в настоящем моменте времени, сначала это случится на тонком плане. Потом воплотиться уже здесь, в событиях. И во сне можем соприкоснуться с этим. Если человек свят, чист, он может видеть большие события в снах будущего. Целые яркие картины точные может определять, если его сон чист. Как воздух чист, мы далеко видим. Вода чистая, мы видим дно. Вода грязная, не видим дна. Туман не видим далеко. Итак, если наш ум чист, сон тоже чист. Во сне вы получаете информацию очень позитивную в таком сне, вдохновляющую, какое-то знание получаете. То есть сон – это другая реальность просто. Это реальность функции ума. Разум спит в это время. Сон – это функция разума. Отключается задача, поэтому вы засыпаете. Задача отключается. Все. Вот это механизм сна. Задача включается, вы обязательно пробудитесь. Задача есть. Задачи нет, вы засыпаете. Память восстанавливается, как только включается. Задача, память восстанавливается. Память утрачивается, как только задача выключается. Каждую ночь это с нами происходит. Мы забываем и вспоминаем. Забываем и вспоминаем. Смерть подобна этому. Это подобно забвению. Потом воплощение мы снова вспоминаем, что нужно делать. Этим процессом руководит сверхдуша в сердце. Мы не властны над памятью забвения. Ведь некоторые вещи мы не можем забыть, хотя и хотим. А некоторые не можем вспомнить, хотя и желаем. Как это Фрида, персонаж из «Мастера и Маргариты», которая хотела выкинуть этот платок несчастный, которым задушила ребенка, чтобы забыть это все, этот свой страшный грех. Но наказание заключалось именно в том, что и каждый день этот платок приносили снова, куда бы ни его бросала, в огонь или в окно, или закапывала. Но каждый день снова на подносе нарисовали этот платок и напоминали об этом. У нас что-то подобное есть. Какие-то вещи мы не можем выбросить из ума, хотя они нас не радуют. А что-то вот понять, вспомнить хорошее не можем, не позволяет наш разум. Сарвасти чахам хриди сани, что матат смритим гьяна паохнам ча. В Гите говорится, сверхдуша дает память знаний и забвения.
Несомненно, если мы получим божественный вкус жизни, мы забудем все плохое. Потеряет силу, власть над нами все плохие вещи в уме. И всплывет все хорошее из сердца. Потому что там оно дремлет сейчас, в дремлющем состоянии находится. Все самое лучшее в нас дремлет. А какие другие вещи, видите, беспокоят нас, эксплуатируют нас, заставляют нас. Не очень-то радует нас жизнь в этом смысле слова. Потому что наша жизнь внутри спящая пока еще. Спящая красавица называется сказкой. Вот в этой сказке мы сейчас находимся каждый. Нужно пробудить ранним утром, начать медитацию. Когда есть прана, есть спокойное время, еще до работы есть время, вы можете успокоиться, сосредоточиться, в чистой одежде облачиться, принять душ. Как хорошо, правда? Если вы вовремя ложитесь, научитесь в этот эфир. Но сейчас в нашем мире самое счастливое время – это вечер и ночь, когда можно удовлетворять чувства, развлекаться. А веды говорят, хорошо, развлекаться – это естественно. Но не развлекайтесь едой, не развлекайтесь сном, не развлекайтесь обороной, не развлекайтесь сексом. Это опасно. Это не для развлечения, это для здоровья нужно. Там есть смысл, зачем это дано человеку. Если мы это превращаем в развлечение, нам конец. Это животная культура. Это падение всего, падение империи, падение нравов, развал семьи. Это несчастные потомства, это аборты, это все, что хотите. Это бойни, это войны, это все, что хотите, все последствия оттуда. Потому что люди развлекаются этими вещами сейчас. Один психолог доказал, что человеку нужно это. Пища нужна для чего? Вот он наблюдает, животные не хотят есть, не едят, хотят едят. А человек ест даже, когда не хочет. И пьет даже, когда в этом нет необходимости. Почему? Он использует для общения. Особенно в наше время, когда мы в страсти больше живем. У нас мало времени, верно же? Как нам быстро познакомиться с людьми? Как? Как это все ускорить? Выпить что-то вместе. Пьянящие. И быстро контакт пойдет сразу же. Мгновенный контакт будет. В ресторанах сразу знакомиться, знаете, очень близко. За пару часов. Стимуляторы используют для этого. Но также можно использовать для возвышенного общения другую пищу. Мы говорили, еда, сон регулируется. В благости вы видите не сны, а реальность. Есть такая установка. Если во сне вы видите предков или духовного учителя, или полубогов. Это не сон, а реальность, говорится. В снах мы можем получать реальную информацию, очень высокую информацию. Но мы должны знать одну вещь. Если это реальная информация, мы должны просыпаться счастливым человеком. Уже проснуться счастливым человеком. И готовым к медитации. Медитация означает, что в это время суток вы не должны себя даже снять ни с работой, ни с семьей, ни со здоровьем, ни с чем иным. Просто ум возвысить, в брахман, в дух погрузить на какое-то время. А потом возвращайтесь туда, идите на работу, и вы увидите, чудеса будете творить. Будете творить чудеса, будете творить чудеса. И вы будете радостны, и окружающие люди получат огромную пользу. Я не думаю, что это будет легко, конечно же, потому что мы в мире живем, который может не понять такие вещи, близкие люди даже, или на работе. Но не обязательно это все афишировать и делать из этого шоу. Практикуйте это для себя сначала. Разберитесь с собой. Потому что если вы заняты какой-то ответственной работой, вы не можете избежать негативных стрессов. Не можете избежать. Любая работа имеет недостатки, какие-то ошибки, какой-то обман. И все это осадком. И в конце концов мы уже теряем интерес ко всему. Одна женщина, доктор хороший. Она мне сказала, я хочу бросить свою работу. Как? Доктор, это же здорово, это же прекрасная профессия, клятва Гиппократа и все такое, там сострадание, столько пользы людям. Она говорит, я не вижу смысла, говорит, понимаете, они ко мне приходят, я их лечу, они потом идут, делают то же самое опять. То же самое едят, так же поступают, они... зачем я их лечу вообще? Чтобы они продолжали эту свою греховную деятельность, что ли? Я, говорит, разочаровалась просто в людях, не в профессии. Они не ценят этот труд, они потребители. Да, вылечите мне голову, вылечите мне ногу, я буду продолжать оставаться негодяем. Дайте мне силу гениталиям, чтобы я снова продолжал заниматься незаконным сексом. Доктор, пожалуйста, я заплачу хорошо деньги. А в ведах запрещено платить докторам деньги и учителям.
особенно духовным учителям. Никаких денег. Нет. Если кто-то с любовью предлагает какое-то пожертвование, любовь можете взять, но никакой зарплаты, никакой пенсии, никакого больничного листа, никакой зависимости от денег не должно быть, только отношения, только любовь. Итак, если мы покупаем доктора, доктор говорит, ну, зачем мне такая профессия? Какой смысл это все в бизнес превращать? В обычный. Работа. Другой момент. Работа тоже должна быть отрегулирована. Примерно с 10 утра начинается влияние гуны страсти. Нужно начинать работать. Все, медитация заканчивается тут. То есть до 10 утра, представьте, примерно с 4-5 утра до 10, есть время для духовной практики у каждого человека. И есть время приготовить пищу, осветить ее, принять все, и в чистоте, и в здравом уме идти счастливым на работу. Представьте, утром все счастливые люди, тут весь город, поют песни, на работу идут. Хором, знаете, все здороваются из машин, обмениваются там какими-то улыбками, там, приветствиями, знакомые, незнакомые, все рады друг другу, очень хорошо. Почему? А потому что они очищены, это естественно. Они радуются друг другу, потому что мы же все живые существа, мы люди, все мы стремимся к одной цели. Мы все одна семья, мы живем от горожане. Естественно же это, правда же? Ну, сейчас это похоже на какой-то анекдот просто. Мы отчуждены далеко очень друг от друга. Поэтому мы любим иногда прийти в зал, что-то послушать или посмотреть, как бы вот почувствовать такое единение эмоций. Как хорошо, какая сила в этом очищающая, когда мы вместе чувствуем что-то возвышенное вместе. Это же замечательно. Не в одиночку, а можно поделиться потом, обсудить, познать что-то новое, углубить это все, когда мы вместе. Это же мощь. Ведь соломинку можно легко сломить, но кучу прутьев не сломаете, когда мы вместе в одном настроении позитивном. Не переломит никакая проблема нас. И работа начинается с 10, но в 6 вечера вы должны прекратить свою работу. Не перегружайте себя работой, страстью, ради выгоды. Не используйте свою работу как дойную корову, говорится. Чтобы из нее выжимать молоко постоянно. Деньги, деньги, деньги, деньги. Именно это толкает людей перерабатывать, перерабатывать, перерабатывать. Страсть, страсть, страсть, страсть. Поэтому они допоздна работают, они перегружены. Поэтому нужно снять это напряжение, что отвлечься, это какое-то зрелище, интоксикация или заняться сексом. Поспать немного, утром, конечно, проснуться невозможно после такой нагрузки до предела. Человек спит, потом чашку кофе, сигарету, допинг какой-нибудь, снова бежит на работу. Опять страсть, страсть, страсть, страсть, страсть, страсть, страсть. Утро для Бога. День для работы, для денег, хорошо, и карьеры. Вечер для счастливого времяпровождения. С очень дорогими, близкими людьми, для общения. Если все это отрегулировать, все будут счастливы люди. Ну что тут сложного, скажите? Вот есть просто правило. Если мы это последуем, результат придет. Так почему же я не могу это принять? Что? Привычка вторая натура, говорится. Ну не могу рано подниматься. Я сова, понимаете, вот я не жаворонок. Рылом не вышел, так сказать. Не уродился, значит, жаворонком. Ну что делать? Это спекуляции умственные, выдумки. Нет, нет. Нужно привыкнуть к этому ритму. Вы сами увидите, как это благотворно и какой источник энергии вы почувствуете внутри себя, энтузиазма. Вы почувствуете, что можете горы свернуть буквально. Вот так будете себя чувствовать. Без медитации, я думаю, бессмысленны ранние утренние подъемы. Это превратится в пытку. Просто почувствуете, что вы спать хотите и все. Медитация, то есть пробудить счастье внутри себя. Это и есть цель медитации. Кто-то думает, медитация – это успокоение. Это начальное. Фаза. Сначала, да, нужно успокоить ум. И затем начинается самое главное – медитация. Отрыв нашего ума от этой обыденной жизни. Разве вы не хотите этого? Это лучше, чем кино. Это лучше, чем какие-то зрелища. Потому что вы так постигаете себя, становитесь счастливым человеком. А зрелище, значит, мы забываем себя. И устаем от этих вещей. Просто присыщаемся, становимся несчастными. Конечно, я знаю, что любой разумный человек, он уже регулирует свою жизнь как-то. Я думаю, что здесь как раз такие люди разумные, которые вот живут
при помощи каких-то регуляций. Чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того, что злоупотреблять нельзя. Есть здоровье, есть разум, да, мы знаем это. Давайте теперь попробуем ведическую концепцию, что пробудите высшие силы внутри себя. Если мы соприкасаемся с негативом, например, в школе преподаватель контактирует с невежеством учеников, доктор общается с болезнями больных, кто-то работает в суде, общается тоже с негативом, кто-то руководит, тоже общается с какими-то там задачами трудновыполнимыми. Это называется осквернение. Это написано в Гите. Любая деятельность имеет недостатки. Как огонь, он чист, но дым есть все равно. Это материальная природа. Поэтому подразумевается, что нужно очищение от этих негативных вещей. Пропедевтика внутренних болезней. Я не забуду это слово, это название. Когда я был ребенком, у моей мамы была дома такая книга. Называлась «Пропедевтика внутренних болезней». Очень толстая, огромная, с иллюстрациями. И мать сказала, вот эту книгу никогда не трогай. Я тебе запрещаю просто. Никогда не трогай эту книгу. Ну, представьте, такое сказать, конечно, интересно. 100 раз интереснее. Я ждал, не дождался, когда же мать уйдет из дома вообще. Я найду эту книгу, я посмотрю, что же там такое, почему нельзя? И я до сих пор помню этот свой шок, этот стресс. Цирроз печени, иллюстрация. Дистрофия, иллюстрация. И все остальное, жуткие картины какие-то. Для ребенка это было что-то, я помню. Пропедевтика, внутренняя болезнь. Это что, быть врачом? Вот с этим иметь дело? Ну, представьте. Какая нужна сила очищающая, чтобы не оскверняться, занимаясь материальной деятельностью? Даже если мы не говорим не о таких вещах. Просто бизнес, что-то такого. А нет. А деньги? Очень оскверняющая сила. Ну вот как быть богатым и не жадным? Сложная задачка. Как человек получает власть и не злоупотребить этой властью? Сложная задачка. Я вас уверяю, непростая задача. Как иметь славу, знаете, и вот не наслаждаться этим. Не чувствовать себя выше других. Сложная задачка. Абсолютно каждому человеку, работающему в этом мире, и поддерживающему свою жизнь, необходимо очищение. Каждому человеку. Потому что все, что мы делаем, превратится в грех постепенно. В наши недостатки, анартхи накапливаются, говорит, нежеланные вещи в сердце. И сейчас их полно в сердце нежеланных вещей, которые бы я не хотел иметь вообще. Поэтому мантра дается ведами. Много ман. Ман, ум, тра – это очищение. И важно то, что ум контролируется звуком. В этом его природа. Доказать? Вот прямо сейчас здесь можно доказать это. Сколько мы здесь уже сидим? Час битый точно. Ну как-то мы сидим спокойно, смотрите. Почему? Звук идет через микрофон, информация идет. Ум контролируется звуком. И мы сейчас что-то говорим, и звук пробуждает образ в уме, ассоциацию, впечатление, эмоцию. Смотрите, он взаимодействует со звуком. Именно так. А теперь давайте отпустим это. Все, я молчу. Долго так будете сидеть? Тихо. Все, ум начнет волноваться. Туда посмотрит, сюда посмотрит. Туда повернется, сюда повернется. Что там вообще? Сидеть или уйти, я не знаю. Начнем разговаривать, начнем. Начнется такой, знаете, некий хаос. Каждый себе на уме начинается. Все, общества больше нет. Поэтому великие диктаторы, они что? Они звук издавали, знаете, убедительный звук, истерический часто, как Адольф. Он истерическим звуком контролировал миллионы людей. Это негативный пример. Но веды говорят, говорить должен тот, кто имеет определенные знания. Обязательно, чтобы передавать знания, а не возбуждать умы людей. Не терроризировать их звуком, уму. Ведь можно настроить, дать плохую настройку при помощи ума. Можно оскорбление совершать при помощи языка. Ведь все наши страдания в этом мире только из-за языка. И удача в жизни только потому, что мы правильно использовали язык, речь, звук. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Вначале звук. Начинается наше существование, направление нашей жизни, потому что мы что-то слышали. От своих родителей или в школе то, что запало в сердце, в ум, глубоко в сердце, звук. И этот звук дает нам направление деятельности. Вот за кем мы идем.
Если мы находимся в гуне невежества, мы слышим звуки из невежества как родственные, как понятные и близкие. Если мы в гуне страсти, мы слышим звуки из гуны страсти. Мы отрегулированы, как радиоприемник на эту волну. И для нас кажется, о, это привлекательно, это хорошо, это интересно. Если мы в гуне благости, мы слышим из гуны благости.

любил своего сына. Уму непостижимо, какая была любовь у него к сыну. Он жизнь бы за сына своего отдал. Он так его любил, что когда сын покинул, он хотел убить его. Он не мог пережить это. Любой человек, кем бы он ни был, он склонен к этому. Поэтому пробудить любовь можно любого человека. Как? Звук для этого предназначен. Так же, как от огня можно сжечь другой огонь. Можно. Но если дрова сырые, не сразу. Да, сначала нужно высушить, устранить недостатки, дать знания. То есть мы должны начинать свой путь с обретения знания. Если нас убедит ученый, что испражнения полезны, я могу стать стул-итером, потому что знание такое получил. Искаженное, но знание, я знанием руководствуюсь. И нам доказывали в детстве, в юношестве, что мясо очень полезно. Это же наука доказала. Вот я и принимаю это все, потому что знание подкрепляется это все. А знание было неполное и ложное. Когда Мухаммед пришел проповедовать своему народу, он сказал: «Я вас пришел освободить от лжи ваших предков». Его хотели убить за это. Потому что чтили предков, поклонялись предкам. Это главное было. Вот эти родовые связи определяли всю цивилизацию. На этом все зиждилось. А он сказал такую фразу. И в конце он повторил эту фразу, когда утвердилась эта культура. Когда он победил эту культуру. И приняли его те люди, которые были врагами даже. И сказали: мы просто не видели его никогда, не знали. Он такой добрый. Он прощает всех. То есть мы сами создали все эти проблемы. Он ничего дурного не сделал за это время. И он им сказал, еще раз повторил в конце: «Я вас пришел освободить от лжи ваших предков». И они с этим согласились. Да, предки наши не знали истины. Потом давайте разберемся, откуда же источник брать этого знания. Это главный момент, важнейший момент. Либо скудные знания, либо искаженные знания, либо неполные знания. Нужно познать гуны материальной природы, нужно познать себя в этих гунах и в соответствии с этим действовать, выходить из низших гун в высшие гуны. Если же мы думаем с вами, что мы уже в высшей гуне, то как же мы будем продвигаться? Это искаженное знание. Это ловушка для ума. Ум придумывает такие знания, чтобы бездействовать. Я сам все знаю, не нужен учитель. Нет, мы ничего не знаем. Мы слышали что-то. Мы когда родились, мы даже не знали, как нас зовут. Нам сказали: Вася будешь. Все, значит, Вася, паспорт. Мы понятия не имели, что это за мир. Нам просто мы что-то слышали. Где знания? А все ли, что мы слышали, истина? Как сейчас выясняется, вся наука сейчас полностью меняется, полностью перелопачивается просто. История, практически ее нет. Астрономия, практически ее нет. Те основы, которые были доказаны как абсолютная истина, полностью сейчас меняются. Все трансформируется. Оказывается, сейчас выясняется, что мы ничего не знали толком. Ни о Земле, ни о космосе, ни о человеке. Даже историю забыли. Так это же естественно. Вот мой отец. Он жил во времена Сталина. То поколение. Мой отец уже умер много лет назад. И у него была на груди, на левой стороне, наколка, портрет Сталина. Когда я был ребенком, я просто не замечал этого, что отец всегда был при мне, это было нормально, я даже вопросов не задавал, что это такое и так далее. Ну, говорил, что это Сталин и так далее. Потом в школе нам сказали, что Сталин – это культ личности, как бы не совсем все было гладко, так мягко сказали. Отец поэтому никогда о Сталине не рассказывал, потому что мнение уже поменялось за это время. А потом я уехал из дома, с 16 лет я не жил дома вообще. Я уже почти самостоятельный был. И через много лет, я навещаю родителей просто, через много лет, когда я помню, вернулся к родителям какой-то день, я снова видел отца и удивился. Сталин. На сердце. Я вдруг понял, что это такое значит. Он увековечил этот образ, потому что он был для него дорог. И я понял, что я его никогда не пойму, отца. Это его история. Потому что это отношение. И поскольку наша история не имеет преемственности, она утрачена. Это их отношение, их культура. Мы в ней не жили. Мы ее не знаем. Наша культура сменилась. Мы не продолжаем эту культуру. Мы изменили все. Все, мы забыли. А раньше были династии. Вы ничего не меняли.

0: Основы, принципы чистоты никогда не менялись. Культура чистоты не менялась никогда. Вы жили 200 лет назад, и сейчас одна культура была. Вы прекрасно понимали историю. А сейчас непонятно, кто такой Ленин даже, или Сталин. Для разных людей он разный. Видите? Это называется преемственность. Вот это ли преемственность? И так называется дисбаланс в обществе, опять же, не сбалансированная, не отрегулированная жизнедеятельность общества. То в безбожие, то в веру, то в безбожие, то в веру, то мир, то война, то коррупция, то наказание, то концлагеря, то перестройки. Хаос какой-то. А все только потому, что язык, желудок и гениталии не отрегулированы в обществе людей. Вот такая причина, очень простая. То есть, если ты хочешь изменить мир, контролируй свои чувства, и ты победишь весь мир. Распространи эту культуру контроля, самоконтроля. Не контроля, а самоконтроля. Не дисциплина, а самодисциплина. Не сознание, а самоосознание. Потому что если это не самоосознание, то это сознание зависти. На кого-то мы смотрим. Не на себя, а на кого-то мы смотрим.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Федор Михайлович Достоевский очень интересно сказал по этому поводу. Он, как любой настоящий писатель, хорошо понимал, как протекает человеческая жизнь. Он говорит, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек. Иначе говоря, почему в жизни человека наступает стагнация? Почему в жизни человека наступает некая апатия или какая-то ужасная инерция? Именно потому, что человек не понимает, как менять себя, как развиваться. Он лишает себя удивительной, заложенной в нас возможности, не развивает ее, постоянно развиваться, эволюционировать. Человек – это удивительное творение, потому что человек, в отличие от всех остальных видов жизни, может эволюционировать в пределах одной жизни и в пределах одного и того же вида. Собака не может эволюционировать. Собаку можно выдрессировать, что-то делать, но, в общем-то, сильно она не изменится. Человек может стать ангелом, он может стать непонятно кем, он может деградировать. В человеке есть эта бесконечно широкая амплитуда для изменений. И смысл человеческой жизни, предназначение человеческой жизни, глубинный оправдывающий фактор для нашего существования, это то, что мы, пользуясь всем тем, что нам дано, эволюционируем, меняемся к лучшему. К сожалению, люди не пользуются этим. У животных нет этой привилегии. Животные не могут ни хуже стать, ни лучше стать. Может быть, в каких-то совсем ограниченных пределах, но, в общем, у животных нет реальных инструментов для этого. Человек может стать самым ужасным и самым прекрасным. Есть также хорошая история про некого художника, который однажды решил написать нечто самое прекрасное, что ему встретится. И он отправился на поиски, и в конце концов где-то в деревне нашел мальчика, и лицо его светилось невинностью, он был пастушком. И он был таким красивым, что просто тот не мог засмотреться в него. И он нарисовал его портрет, и этот портрет прославился, потому что сама красота, свежесть, чистота дышала оттуда. И какое-то время спустя он подумал, что ему прошло много лет уже, что ему неплохо было бы для полноты нарисовать нечто ужасное. Он стал смотреть отвратительные вещи в этом мире и стал ходить по тюрьмам, и в конце концов нашел в тюрьме человека, чье лицо было таким отвратительным. Он подумал, вот тот, кто мне нужен. Он нарисовал портрет этого человека, и когда портрет был закончен, он долго его рисовал, получил разрешение от тюремных властей. Когда он нарисовал портрет этого человека, он решил сравнить его с предыдущим портретом, который он нарисовал когда-то самым прекрасным. И он принес его и поставил рядом. Когда человек увидел этот портрет, он заплакал. Сказал, ты знаешь, на первом портрете тоже я изображен. Ты меня нарисовал. Просто за это время я стал тем, кем я стал. Вот. И смысл этой притчи в очень простой вещи. Человек может быть самым прекрасным творением. Человек может стать самым ужасным творением в мире.

Мужчина хочет быть открытым и любящим. Но почему это так трудно нам сделать? Открытый и любящий – самое уязвимое положение человека, которое только может быть в мире. Самое уязвимое. С таким человеком можно сделать все, что хочешь. Он слишком открыт, чтобы не сделать ему очень-очень больно. Не потому, что женщина злодей или монстр, а потому, что я слишком открыт перед ней. Она может сделать больно одним словом. Я бы, если бы меня бы обругали бы матом другая женщина, не дай бог, то я бы это пережил. Почему? Да потому что я закрыт перед ней, и все. И это трудно, женской психике трудно. Если женщина нецензурно ругается, то это трудно даже мужчинам выдержать. А кто не умеет это так, это насытить эмоционально, чтобы оно прям так... Я в Москве увидел, как одна женщина, которая живет на улице, там такая компания была, они вызвали скорую помощь, приехал врач, и что-то он там не захотел делать, или возить в больницу кого-то там, кому-то голова была разбита, такая уличная ситуация. Когда она, так сказать, обласкала несколькими фразами этого врача... Я долго еще в себя приходил, шел пару кварталов. Вот это сила. Хотя не мне сказала. Поэтому мы боимся, что... Не потому, что мы женщины злонамеренные, мы боимся, что это очень уязвимое положение. Если женщина как бы не имеет этой осторожности, этой чуткости, этого, можно сказать, милосердия, то я лучше не буду открываться. Я лучше буду держаться закрытым. Так, что, в общем-то, не дает возможности развить отношения. Поэтому чем больше женщина любит и способна оценить и благодарить мужчину, тем более безопасно она себя чувствует, и тем более открытым и любящим становится мужчина. Вот и все. Оказывается, все не так сложно. Но почему-то именно это у нас не получается, быть открытыми, быть искренними. И я вам сказал причину этого, сейчас перед перерывом. Понимаете, за открытость и безопасность отвечают не женщины и не мужчины, отвечают старшие, которых у нас нет, которых надо найти. То есть для того, чтобы человек мог эмоционально быть открытым, зная, что иногда, открываясь, иногда мне будут делать больно. Мне нужен один человек на планете, один всего лишь, который никогда не сделает мне больно,

Я могу прийти к нему с любой болью, и чтобы достать ее, мне надо будет открыться. И я знаю, что открывшись, я не услышу. А я тебе сразу говорила, что учиться надо. Я тебе сразу говорила, что они все скоты. А ты что думала? Конечно, диплом, вот это да, вот это муж верный. А они все одинаковые, я тебе разве этого не говорила? Вот это называется поддержка. Да? То есть мы открываемся, чтобы убрать боль, а нам туда еще засыпают больше. Да. Поэтому нам нужен человек, умеющий слушать. Умеющий слушать участливо, но при этом бескорыстно, не пытаясь туда еще подмешать свои боли. Вы замечали такое, что если какое-то сильное потрясение у человека, вместо того, чтобы его поддержать, все начинают с ним делиться своими скорбями? Да? Например, если женщина беременная, ей что будут рассказывать? Женщина беременная, моя супруга пережила, мы путешествовали много во время первой и второй беременности на семинары и останавливались у людей. И интересная вещь. Как только женщина видит беременную женщину, она начинает рассказывать о выкидыше. Мы приехали в один дом, она говорит, вот здесь мы остановились в доме у людей. Жена была, по-моему, на третьем месяце. И хозяйка говорит, вот здесь, в этом душе, где вы моетесь, у меня произошел выкидыш полгода назад. Я думаю, вот как, ну где, как бы, где разум, милосердие? Но тут просто неспособность контролировать эмоции. Ты видишь чистого человека, женщина, которая в положении всегда, она, любовь, чистота, бескорыстие, мать. Ну, ты не соображаешь даже, начинаешь делать. Начинаешь выплескивать на этого человека все. Сам. Он тебя как бы провоцирует своей чистотой.

деятельность, она очень хорошо описана в Гаруда Пуране. Там целая глава посвящена, что такое греховная деятельность. Я немножечко вам прочту, чтобы у вас было хотя бы маленькое представление, что это такое. Убийство людей, пьянство, употребление наркотиков, убийство животных, мясоедение, губители детей в чреве матери, любой вид воровства, те, кто не платят долги, кто присваивает себе вклады, отравители, зависть достойным людям, те, кто пользуются ошибками и умаляет заслуги другого, отвержение общества добропорядочных людей, тоже является грехом, те, кто презирает места паломничества, добрых людей, добродетельные поступки, учителей, кто пренебрежительно относится к священным писаниям, те, кто радуется при виде несчастья, кто пытается сделать счастливого несчастным, кто злословит, кто всегда злонамерен, те, кто не слушает хорошего совета и даже не прислушивается к словам священных писаний, кто самодоволен, горд, упрям, глуп. Эти и многие другие очень греховные, лишенные праведности, определенно идут в следующей жизни на низшие планеты, в ад. Те, кто не почитает своих отцов, матерей, учителей, наставников, священников, те, кто вероломно бросает своих жен, верных им, обладающих хорошими качествами, благородным рождением и честных, те, кто приписывает зло добропорядочному человеку и обращается с ним непочтительно. Вот этот список можно продолжать, продолжать и продолжать. Очень много всего можно понять. Но в каждом из нас, в каждом из нас уже есть определенная сила, которая называется совесть. Что такое совесть? Это Бог в сердце, который говорит, это плохо, это хорошо. И в принципе мы все с вами знаем, что что-то можно делать, а что-то нельзя делать. Это именно вот эта совесть нам подсказывает. Лучше не делай, это принесет тебе страдания. Итак, те, кто поднимается в гуну благости, он слышит совесть очень ясно. Вот этот голос и сердце он слышит очень ясно и очень... И пытается следовать наставлению. Те, кто находится в страсти и невежестве, они практически его не слышат. Они просто чувствуют, как настроение ухудшилось, и все. А в невежестве человек вообще не слышит голос совести или голос Бога в сердце. И такие люди, они не знают, что есть хорошо и что есть плохо. Для них иногда наоборот кажется, что они думают, что... То есть у них приравниваются благочестивые деятельности. Они путают греховную деятельность с благочестивой деятельностью. И такие люди... которые находятся в страсти и невежестве, они зачастую думают, то, что приносит прибыль и наслаждение, это хорошо. И этого надо добиваться всеми силами. И неважно, каким образом. Убивать, грабить. У них нет ничего такого чистого, поэтому они хотят именно только это. И чем больше человек действует греховно или совершает какую-то запрещенную деятельность, тем больше голос совести, исходящий из сердца, он отдаляется от нас, и мы его практически не слышим. С другой стороны, если мы совершаем благочестивую деятельность, то мы получаем вакцину. Вакцину именно от греховной деятельности. Именно эта вакцина заключается в том, что мы избавляемся от желания грешить. Понимаете? Мы совершаем хорошую деятельность, и у нас пропадает желание грешить. И сейчас идет война. Это карма и викарма. Они между собой воюют. У вас прям, у каждого человека. В этом и заключается ваш дьявол. Дьявол не где-то на стороне бегает, вас ищет. Нет, он внутри засел и ждет. Он вас совращает. Он говорит, так же живут все. Так все живут. В чем проблема? Давайте так же жить. И этот дьявол внутри, он нас все время подталкивает на греховную деятельность. И нам очень тяжело совершать благочестивую деятельность. Но так или иначе, чтобы совершать благочестивую деятельность, нужно общаться именно с благочестивыми людьми, тогда у нас появляются все шансы заниматься благочестивой деятельностью и так достичь счастья в этом мире, которого все так...

это люди, которые вам особенно близки. Это практически кандидаты на дружбу. Но либо они были вашими друзьями, но потом стали товарищами. То есть, что я имею в виду? То есть, надо понять, сказать, что такое дружба. Дружба – это тоже форма любви, она известна как сакхи-раса. Она может быть возникать только между людьми однополыми. То есть, не возникает дружба между мужчиной и женщиной. Товарищами могут быть мужчины и женщины, товарищи, но друзьями нет. Для того, чтобы быть друзьями, нужно иметь два фактора должны проявляться. Первый – это то, что вы можете пожертвовать жизнью. Ну, всем, не только же. Это жизнь – это как крайний вариант. То есть вы можете полным пожертвовать. Но у вас происходит заменное. То есть здесь взаимный обмен. Вы что-то делаете для своего друга или подруги, и он или она делает для вас. Но делает для вас – это не в том равных, а он всегда идет, здесь конкуренция некая. То есть каждый раз мы стараемся сделать что-то больше, что-то лучше. То есть вот он нам что-то сделал, но не надо, надо ему что-то еще лучше сделать. То есть так дружба, такое соревнование происходит. Это первый такой признак дружбы. Второй признак дружбы – это способность принимать другого человека полностью таким, как он есть, со всеми его недостатками. Не то, что идеализировать, не видеть их. Нет, видеть, но принимать. Принимать и не пытаться его сломать, изменить, еще что-то. То есть просто принимать его таким, как есть.

И, конечно же, принимая, в общем-то, вы можете раскрыть свое сердце и сказать ему все. Вот все, полностью, подчистую. Любую проблему, самую-самую, для которой вы будете от сердца скрывать. Даже, может быть, от своего мужа и жены. Вот раскрыть ему свою проблему, суть. Чтобы спросить совет. Например, вы можете покаяться даже. Если больше, покаяться не всегда вы можете найти. И пойти там к священнику, это же тоже друг. Не каждый, тут же покаяние это такой очень скрытый процесс. А перед другом или подругой можно покаяться в чем-то? Рассказать о том, что вы такое натворили, сделали. И он вас примет, понимаете, в чем дело. И через него пройдет закон очищения. И через него проявится Господь. Почему мы говорим, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной? Они могут быть в лучшем случае товарищами. Потому что мужчина не расскажет всего женщине, женщина всего не расскажет мужчине. Не расскажет, и не бывает так. То есть не может женщина все рассказать мужчине, а мужчина все женщине. Это считайте как существа другого из разных миров. Вот они так устроены. Поэтому даже в отношениях возлюбленный, возлюбленный, возможен такое полное откровение только в том случае, если они действительно вторые половинки. Но это встречается крайне редко. Если они вот нашли друг друга, именно в такой форме вот курирасе. А в дружбе, да, то же самое. Не значит, что ваши друзья – это ваши родственные души. Нет, совсем не обязательно. Просто вот у вас такая совместимость хорошая в этом воплощении. У вас какие-то могут быть совместные цели. И сейчас, если человек имеет одного друга или одну подругу, это считается очень хорошо. Вы должны проверить, действительно это так. Действительно у вас такие отношения или нет. То, что к этому надо стремиться, то, что человек не может жить без друга или подруги, это правда, потому что перед кем-то надо, кто-то должен быть в вашей жизни, перед кем вы сможете полностью раскрыть свою душу.

задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже достает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое что-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценно это не информация, ценно это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно. Чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота философии, красота знания.

человек опирается на себя, на свои советы, он поражен в жизни. Это страшный путь вообще, это страшный путь. Многих религиях вообще он запрещен. Это страшный путь, который уводит никуда. Это путь желания видеть тонкий мир. Первое, что это желание всегда пользуются духи. Чаще всего люди, которые видят тонкий мир, они чаще всего бредовики-затейники. Понимаете, то есть они чаще всего, ну, народ пугает просто, возгладили, испортили, все. Пугают народ просто. Почему? Потому что духи шепчут им. Там в тонком мире есть духи же, они, когда человек туда входит сознанием, он получает контакт с ними. Это не путь для развития, точно не путь для развития. Не надо сильно контактировать, пытаться с тонким миром. Неправильный путь. Если человек развивается духовно, то Бог может ему дать больше возможностей чувствовать ситуацию. Это приходит по силам. Потому что если человек не имеет духовных сил, но при этом видит тонкий мир, он, несомненно, уходит в сторону психических заболеваний. Он свихивается, будем так сказать по-русски. Понимаете, есть много вот таких людей, которые свихиваются. Я изучал раньше этот вопрос и как бы вошел, ну как бы пришел в одно место, где собрались такие люди. И они видят тонкий мир, но само желание видеть тонкий мир у них преследует другую цель. Не цель служить Богу, а цель господствовать над человеком. Я посмотрел на это, на все. Одна женщина подошла ко мне, говорит: «Ну, вы читаете лекции, это хорошо. Смотрите». Я говорю: «Чё, смотрите? Вытяните руки». Я вытягиваю. Она говорит: «Сейчас у вас вот эта рука охлаждается, а вот эта нагревается». Я смотрю, у меня эта рука охлаждается, а эта нагревается. Она говорит: «А сейчас наоборот, у вас это остывает, а это нагревается». Я смотрю, так и есть. Она смотрит на меня. «Вот видите?» Я говорю: «Да, вижу». Она говорит: «Слушайте во всем меня, я вам дам знания». Я говорю: «Хорошо, ладно, я понял». Вот. Потом другой подошел. Он говорит: «Глотай». Я раз — не могу глотнуть. «Можешь глотнуть?» Я такой: «Не могу глотнуть». Он говорит: «Я взял у тебя глотание. Теперь глотай». Я раз — глотаю. «Можешь глотнуть?» «Могу». «Я тебе вернул глотание. У меня есть центр возле аэропорта. У тебя большая аудитория, зови туда людей. Я им дам знания». Это не пахнет ничем? Знаете, что большинство людей, которые пытаются увидеть тонкий мир, они пытаются это сделать только с одной целью – господствовать над людьми. Это не путь. Это не путь. Для того, чтобы решить вопросы своей жизни, своей судьбы. Это просто пустая трата времени. Жизнь-то заканчивается. Лучше идите в изучение священных писаний, в поиск наставника, в том, чтобы реально погрузиться в свою веру, ничего не меняя в своей культуре, в своей вере.

Польше вторым по популярности человеком является Юрий Ковсик. Это человек, который возглавляет крупнейшую благотворительную организацию в Польше. Во время особых телепрограмм они собирают 8 миллионов долларов буквально за несколько дней на строительство клиник бесплатных, помощь обездоленным и так далее. Для этой небольшой страны, которая насчитывает, собственно, несколько миллионов человек, это очень большие деньги. И также раз в год он проводит фестиваль, который называется «Вудсток». Это один из крупнейших фестивалей песни, так и музыкальных фестивалей всей Европы. Там приезжает очень много групп. И однажды ему показали видеокассету с фестивалями, которые проводит один из духовных учителей. Этого духовного учителя зовут Индра Дюмна с вами. Один из очень известных людей в Польше. Он едет по всей Польше с фестивалями культуры Индии. На каждый его фестиваль в среднем приходит от 3 до 10 тысяч человек. Удивительно красивое зрелище. Индийские танцы, ведическое боевое искусство, также ведический театр, также там целая идет презентация ведической кулинарной кухни. Они возят с собой огромный ресторан. И люди, мэры городов иногда сражаются для того, чтобы его пригласить к себе. Потому что это шоу, которое длится 3 дня. И весь город приходит к ним, поет, танцует. Удивительно красивое зрелище. Это культура Индии удивительно прекрасна. Не зря Индия испокон веков считалась жемчужиной. И когда он увидел этот фестиваль, сказал, как вам удается до такой степени раскрыть людей? Потому что люди на этих фестивалях, они поют, танцуют. У них есть особая группа регги, которая исполняет всякие мантры, они очень красиво поют. Перед сценой танцует несколько тысяч человек. Это представление иногда длится до 12 часов ночи. Как только они оканчивают, все кричат «На бис!». Им приходится кончать свое выступление иногда в 12. В редкий случай даже это продолжалось до 2 часов. Их не отпускает. Как вам так удается? Я трачу на свой фестиваль сотни тысяч долларов. Вы не тратите таких денег. Но я не в состоянии за все эти деньги. Я приглашаю самых лучших диджеев, самых лучших певцов, группы, самые популярные. Но интересный момент, что мне не удается так раскрепостить людей. И эта женщина, которая показывала ему это видео, сюжет, сказала очень просто. Потому что в конце концов эти люди, они поют, а танцуют, они не поют, танцуют для себя. Или не просто для того, чтобы быть звездой, они поют для Бога. Любопытный момент. В глубине сердца у каждого из нас есть желание быть звездой. Это естественно. У каждого из нас, у меня, у вас, у любого человека. Но обратите внимание, если сейчас нас кто-то попросит выйти на сцену перед аудиторией в 10 тысяч человек, или нас будет снимать сразу 5 телекомпаний, что произойдет? Мы сразу закроемся. Мы будем пытаться что-то из себя как-то выжить, но внутри мы очень смутимся. Нам будет как-то не так ловко. Нам придется приложить как-то усилия, чтобы быть в форме. Но все наши мысли будут заняты только одним. Как же нам достойно себя показать? Но для человека, который работает над своим сознанием, который в конце концов живет в гармонии со Вселенной, также с источником всех энергий, который живет в гармонии с Творцом, любопытная вещь. Он может себя естественно вести, ему легко себя раскрыть. Потому что он в конце концов находится в взаимосвязи с источником всех энергий. Потому что для многих слово «Бог» набил оплюнно оскомину уже. Набил. Это может быть естественно. Потому что многие люди смотрелись на псевдо-духовность. Они посмотрели, что многие люди, которые являются представителем тех или иных конфессий, или они чаще всего это используют в наживу в себе. Эти люди толком не могут ничего объяснить, сами из себя как личности ничего не представляют. Но это может быть. Но дело в том, что и многие люди могут разочароваться из-за этого. Но это не влияет на источник. В конце концов, изначальный источник Бог — это не что иное, это источник всех энергий. Это определение, которое дается в словаре.

Так, с точки зрения культуры, безусловно, мы говорим о том, что есть раздельное воспитание, то есть, ну, как бы обучение. Девочки, они воспитываются в женском социуме, вот, и они обучаются именно вот этим моментам, связанным с целомудрием, с определенной такой вот, как бы, вот этим привлекательностью, исполнением определенных женских ролей, да, которые очень важны. Допустим, умение готовить, да, хорошо, готовить вот именно, потому что пища, она содержит в себе энергию, вот эту энергию, как бы, энергию удовлетворения и энергию, как бы, прибежища. То есть пища дает прибежище, она дает вот эту вот энергию, энергия семьи содержится в пище. Благодаря пище, допустим, сформируется определенное психическое состояние, то есть вот эта атмосфера в семье, она формируется пищей во многом. Многие люди недооценивают важность пищи. Скажем, наше тело, оно состоит, на санскрите оно называется анамая, анна означает пища, то есть наше тело состоит из пищи. Но в пище, в еде, которую мы кушаем, помимо вот этой энергии, которая образует наше тело, материальной, вещественной энергии, существует еще тонкая энергия, психическая энергия. Вот эта энергия, она формирует наш ум и разум. То есть в пище есть, помимо грубой составляющей, тонкая составляющая, материальная, психическая составляющая. Понимаете, о чем я говорю? И вот эта психическая составляющая, вот вложение в пищу, вот этой важной, вот этой психической составляющей, является главной функцией женщины. Женщина должна не только учиться вкусно готовить, но и что, чтобы вот эта пища, она была, содержала в себе энергию благости. Тогда, ну, как бы семья, она просто, ну, она получает вот это прибежище, получает вот эту, ну, как бы питается этой энергией. Природа в благости. Поэтому женщин обучали вот именно вот этому искусству, каким образом, скажем, готовить правильно, вкусно с точки зрения просто вот внешней, как бы, но также и вкладывать туда определенную эмоциональную энергию. Потому что я вам еще раз напомню, что эмоциональная энергия женщины в 9 раз выше, чем у мужчины. То есть женщина является источником эмоциональной энергии в семье. И когда мужчина кушает, муж там или дети кушают пищу, которая приготовлена женщиной, они эту энергию получают из пищи.

по сумраку тергамая, вопиомама тангамая, шанти, шанти, асатома саргамая, по сумраку тергамая, вопиомама тангамая, шанти.

разум меняет судьбу через звук. Звук. Смотрите, в русском языке подтверждение этих слов. Послушный, послушник. Это уже покруче, да, чем послушный. Это означает, что человек уже слушается очень сильно, с верой. Послушание. Это все слова связаны с чем? Со слухом. Непослушный. Означает не слышит, да? Но слово непослушный означает в буквальном смысле слова, что человек не соблюдает каких-то правил. Да? Непослушный означает хаотичное поведение, то есть он делает все, что хочет. Но это связано со слухом. Итак, значит, слух меняет жизнь человека, меняет поведение. И в русском языке это известно. И слово «разум» также в русском языке есть, хотя мы точно не знаем, что это значит. Чувство зрения. Следующее – чувство осязания. Чувство осязания также связано с разумом. Смотрите, чувство слуха, оно дает разуму силу, звук дает силу разуму. Поэтому смотрите, как действовали во время боевых действий. «Товарищи, в атаку!» Должен крикнуть тот, кто хочет в атаку. Вот представьте, кричит тот, кто не хочет в атаку. «Товарищи, в атаку!» Все назад, как драфанули. Должен крикнуть тот, кто хочет в атаку. Тогда все бегут, им хочется в атаку, понимаете? Если кричит тот, кто не хочет в атаку, то другой результат. Может даже измениться состояние штанов. Они могут стать влажными неожиданно. Вот. Таким образом, видите, звук очень сильно влияет на поступки, да? Он изменяет силу разума. А есть еще качественное состояние разума, это тактильная чувствительность меняется. Смотрите, интересный факт. Мы можем заметить, что люди ходят босиком по святой земле, омываются святой водой, посыпают себе на голову пепел святых людей. Что это они? Зачем это делают? Смысл? Смысл заключается в том, что происходит тактильная чувствительность. Через тактильную чувствительность меняется качество разума. Смотрите, Иисус Христос что делал? Дотрагивался рукой до лба человека. Дотрагивание. Что это такое? Тактильная чувствительность. Результат прозрения, да? То есть человек не то, что он там начал видеть, он поменял свою жизнь, прозрение понаступило. То есть тактильная чувствительность меняет жизнь. Благословение, да? Сынок, ты никогда не умрешь, да? Так раз на войне, не погибнешь, раз ему на голову, мать. Все, передалось знание. Сынок стал защищенным. Это называется благословение. Видите, все такие действия происходят через тактильную чувствительность, так или нет? Теперь, допустим, все было хорошо, пока муж не изменил. Измена – это что такое? Тактильная чувствительность. Ведь что он с точки зрения биохимии, он что сделал? Палочки об колбочки потерлись и все. Но что-то поменялось, так? Что-то поменялось, ведь так или нет? Почему она с ним жить больше не хочет? Потому что у нее поменялось качество разума. Он перестал быть верным. Верность – это функция разума, она ушла, ее нет. Вот и расстались навсегда. Понимаете, результат – такие перемены в жизни произошли. Почему? Потому что тактильное чувство – это непростая штука. Поэтому нам не хочется в автобусе рядом с пьяным человеком стоять. Потом настроение становится плохим. Ничего делать не хочется, так? Почему? Потому что контакт произошел. Грязная одежда. Разумные люди носят чистую одежду. Разумные люди омываются водой по утрам, чтобы смыть себя невежество сна. Чистота должна быть и внутри, и снаружи. Внутри означает чистота разума и так далее. Тактильное чувство – это важная вещь, надо изучать это все. Дальше. Чувство зрения. Третье. Вижу я рассвет в твоих глазах. То есть в глазах что человек видит? Ум другого человека. Любовь находится в уме. Глаза – это зеркало ума и зеркало жизни. По глазам определяется, жив человек или нет. Что значит не жив? Тонкое тело ума вышло из грубого тела. В тонком теле находится все. Разум тоже находится внутри тонкого тела, но контролирует тонкое тело. Аханкар тоже находится внутри тонкого тела. Все находится внутри тонкого тела ума. Манас является основой. Это скелет тонкого тела. А все остальное находится внутри него. И глаза – это зеркало.

ведах объясняется, что у человека есть Будхи. И слово Будхи от этого слова Будда. Будда значит пробужденный. Слово Будхи или разум, этим словом называется планета Меркурий. Будхи или разум – это особый дар человека. И анализируя этот дар, господин Кавей говорит, что есть четыре составляющих этого дара. Одну мы с вами уже посмотрели – самосознание, то есть способность посмотреть на себя со стороны, оценить себя. Будхи значит, слово «Будда» от этого – «пробужденный». Когда мы реагируем просто как автомат, мы спим. Это сон человеческого разума. И, как известно, сон разума порождает чудовищ. И самым главным чудовищем являемся мы сами, который породил сон нашего разума. Когда человек пробуждается, то это значит, что он научился пользоваться этими четырьмя своими способностями. Разум работает, когда у меня есть эти четыре способности. Способность посмотреть на стороны, со стороны, оценить себя, оценить все, что происходит, оценить свои реакции, оценить свои какие-то побуждения, мысли, действия. Так? Первое. Второе – воображение. То есть способность создать нечто независимое от окружающей действительности. Этой способностью воспользовался Франкл в лагере. Совесть или способность интуитивно видеть и ощущать, что верно, что неверно. Интуитивно ощущать истину. Мы все внутри знаем, что это хорошо, это плохо. Виктор Франкл очень интересно называет совесть органом смысла. У нас есть некий орган внутри, с помощью которого человек может найти смысл своего существования, способность увидеть истину, интуитивная способность видеть истину и свобода действия или свобода воли. Это четыре функции. И очень интересно, что в сущности о том же самом говорится в ведических священных писаниях. Веды, правда, говорят всего о двух функциях разума, о двух энергиях разума. Но эти четыре вещи вкладываются в две вещи. И там говорится, что у разума, у Будхи, есть две функции или две энергии – Айшварья и Вирья. И Айшварья – это способность отделять себя от материи. Способность – то же самое, посмотреть на себя со стороны. Способность оценить. Все. Первое и второе – вирья, героизм. Это способность применять наставления или применять высшие истины в своей жизни. Все, две способности. Не нужно даже четыре запоминать. Две способности, которые у каждого из нас есть. Способность понять, оценить себя со стороны, понять, хорошо это или плохо, разобраться в этом. И способность действовать, исходя из высших принципов, а не из инстинктивных, интуитивных реакций. Когда человек включает это, он становится Буддой. Он становится просветленным, он становится пробужденным, он становится счастливым.

блуждающий храм, научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод труда.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний.

цивилизация. Есть мантра цивилизация, тантра цивилизация и янтра цивилизация. Мантра цивилизация — это цивилизация звука. Например, мне надо 100 рублей, я подхожу и говорю: Валунки, дай 100 рублей, послезавтра верну. А он мне даст или нет? Даст. Почему он мне даст? Он мне доверяет, но друзья, правильно? Поэтому он не даст, это цивилизация звука. Я просто говорю его по имени, прошу просто словами, словами, я ничего не делаю. Никаких обрядов, лавники, графики, дай 100 рублей, ом намо, лавники, мухатам. Я ничего же этого не делаю. Просто сказал, спросил, он мне раз 100 рублей, или там 1000 даже, без проблем. И также он меня попросит, я ему дам, если у меня есть. Это цивилизация, основана просто на звуке и доверии. Любовь и доверие — просто звук. Но нужно отдать любовь и доверие. Если нет любви и доверия, но мне надо опять сколько-то рублей, то вступает в силу тантра-цивилизация. Тантра-цивилизация — это современная цивилизация наша. Это я прихожу к дяде Васе, говорю: дядя Вася, мне надо каждый месяц по 30 тысяч рублей. Можешь выделять? Он говорит: нет проблем, могу. Но ты должен с 8 до 12, и с 12 до 6 делать то-то, то-то и то-то каждый день. Выходные — один день в неделю. Отпуск — 28 дней. Вот, от звонка до звонка. Будешь получать присачек. Это ритуал, ритуальная деятельность. Да? То есть я каждый день повторяю одно и то же. Хочу гайки там, или еще что-то делаю, или в офисе торчу, или что-то там, бумаги заполняю, или кидаю лопаты, или асфальт, или катком там вожу, не знаю. Что-то делаю каждый день, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тантра-цивилизация. Вся цивилизация земного типа — это в основном тантра-цивилизация, повторяющиеся ритуалы, социальные или какие-то экономические, военные. Это все тантра. Повтор, повтор, повтор, повтор, и люди так живут. В чем проблема в тантра-цивилизации? Взаимоотношения не обязательно, надо просто выполнять. Нужна дисциплина. Правда? А дисциплины может не быть. Правда? И для тантры нужна дисциплина. Вот каждый день ходи на работу и не прогуливай. Это уже не каждый может, правда, сейчас. Кто-то набивается, кто-то прогуливает и так далее. И тогда мы начинаем развивать янтра-цивилизацию. Янтра-цивилизация — это цивилизация машин. Машина не требует дисциплины. Нажми на кнопку — получишь результат. Почему развивается машинная цивилизация? Потому что у нас нет любви и доверия и нет дисциплины. Поэтому мы хотим себе придумать роботов. Вы знаете, что через 20 лет сексом будут люди заниматься с роботами. Почему? Потому что с роботом не надо вообще не церемониться. Не надо с ним отношения развивать, дисциплины никакой не надо. А с женщиной надо. Так с кем выгоднее? С роботами. Правильно? Это янтра-цивилизация. И сейчас в Японии уже детей воспитывают роботы. Полы моют роботы. Платить не надо. Ритуалы не надо. Ничего не надо. Где же у него кнопка? Вот это три типа цивилизации. То есть мы сейчас идем вниз. Ну, как бы не мы, а земная вот эта так называемая культура, она идет в деградацию, но параллельно развивается мантра-цивилизация. То есть сейчас идет поляризация на Земле. Часть людей идут в мантра-цивилизацию, часть остается в тантре, продолжает работать каждый день, и часть очень сильно стремится развивать машину для того, чтобы пренебрегать всеми законами, всеми отношениями, любой дисциплиной, ничего не было.

на санскрите называется ашрам, один из укладов, духовных укладов семья. Это духовный уклад. Есть предбрачная жизнь, это брамачари ашрам, безбрачие. Потом брачная жизнь, семья, это семейная жизнь, другой ашрам. Потом пенсионный возраст, это отшельничество, следующий, более высокий ашрам, ашрам большей мудрости. И в конце жизни ашрам отречения, статус в отречении, что должен прожить. Закончить свою жизнь в полном бесстрашии и отречении. То есть он должен встретить смерть бесстрашно. А начать свою жизнь с учебы, с безбрачия. Потому что пока человек безбрачный, он может хорошо и глубоко обучаться. Как только пробуждается сексуальная энергия, как только он вступает во взаимоотношения и игры с противоположным полом, то обучение прекращается. Начинается другой этап, практический. То есть само по себе обучение длится всего лишь до 12 лет, говорится в ведах, пока не пробудилось вот это вот сексуальное желание. К 12 годам оно уже как бы начинает проявлять себя. То есть трудный возраст начинается с этого же времени. И до 12 лет он учится легко и свободно, человек. Пример из дворянской России. Дворянские дети к 12 годам знали до 5 языков свободно. Французский, английский, немецкий, итальянский, русский. Могли писать каллиграфическим почерком и ясно излагать свои чувства и мысли на бумаге. Могли вступать в переговоры на высоком уровне на любые темы. Темы культуры, политики, светских отношений. То есть они были образованы к 12 годам. После 12 лет уже начинается профессиональное обучение, практическое обучение. То есть мы сейчас с вами уже практики, мы семейные люди, мы думаем, как вот нам выжить, как заработать деньги, как поддерживать семью, как дать образование детям. Так много практических вещей. То есть нам трудно задуматься о смысле жизни сейчас, встать на какую-то платформу внутреннего обучения. И все же в семейной жизни это тоже обучение. Один из четырех как бы классов жизни. На каждом этапе человек обучается разным вещам. Безбрачие означает жизнь в послушании и обучении, под контролем учителя. То есть там нужно принимать все, что говорит учитель, и исполнять это. Семейная жизнь – самостоятельность. И кто же побуждает его к самостоятельности? Противоположный пол. Его самостоятельным делать – это самая энергия. Он чувствует, что должен делать все теперь сам. Сам принимать решения. Построить свой мир, свой дом, своих детей. Реализовать свои желания, свое представление о жизни. Это семейная жизнь. Так люди вступают в эту жизнь с желанием реализовать все свои мечты. Воплотить их непосредственно или в детях, или во внуках. Так или иначе достичь желаемого. В этом цель. И им помогает в этом весь социум. Они вступают в мир городов, деревень, стран. И тут есть разделение труда, есть различные структуры, где мы помогаем друг другу, по идее должны это делать, достичь цели. Потому что один в поле не воин. Ну, конечно, этим можно воспользоваться по-другому. Можно жить с людьми для того, чтобы просто воровать друг у друга. Тоже, это же другой разговор. Как вот, знаете, вот азартные игроки сидят за столом в казино. Они же все вместе, одно общество. Но каждый думает только о своей выгоде. Это уже не ашрам называется, не духовный уклад. Это уже адхарма. Это уже противоречие между людьми, это уже совсем другое. Семья же, это означает, что мы доверяем и любим друг друга. У нас нет личной выгоды. Это называется семья. Любовь и доверие – основа семьи. И вот эта маленькая любовь и доверие распространяется постепенно в этом ашраме, в этом укладе жизни на все общество. В большую семью плавно переходит человек в большую семью. То есть это тоже большая семья. В этом идея как бы этой семейной жизни. Из маленькой семьи перейти в большую семью.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу встречу, вторую сегодня. Мы говорим о страхах, стрессах, внутренних препятствиях, потере энергии, так скажем, энтузиазма, сомнения, что еще может быть наши проблемы, обиды, ошибки, чувство вины. Это препятствия. И мы также говорим, как же это преодолеть, как устранить эти препятствия, внутренние препятствия. Как правило, у нас нет этого в образовании. Мы имеем в виду препятствия, внешние препятствия какие-то. Расстояние, может быть, со временем как-то работать, успевать. Что здоровье, конечно же, одежда должна быть, дом. Это тоже относится к здоровой жизни, это тоже наша обязанность заботиться. А о том, чтобы не было каких-то препятствий на пути нашего здорового образа жизни. Но наука об уме, она утрачена, о позитивном уме. То есть позитивный ум – источник энергии нашей. То есть радость, счастье, вот об этом мы думаем. Так говорится в древних ведах, что человек должен быть счастлив на протяжении всей своей жизни, на каждом этапе своей жизни испытывать счастье. Это его природа, он должен быть таким. И искусство жизни, собственно, заключается в трансформации каких-то обычных, вот обыденных вещей в жизни или даже негативных порой, трансформации в позитив. Вот это и есть роль, собственно, человека. Результат образования как такового. В нашем опыте мы видим, что обратный процесс, он более доступный, как бы, когда мы какие-то хорошие вещи можем превратить во что-то не очень хорошее. Вот планета Земля, скажем, она прекрасна, да. Изначально чиста, и воздух, и стихии. Прекрасно, можно наслаждаться ее красотой, видеть красоту. Но это можно трансформировать, как бы потерять. Можно загрязнить эти стихии, воздух, воздушную среду. Сейчас это уже как бы обычное дело, я думаю, в нашем опыте. Но ведь так не было. Люди очень берегли эту вот экологию, природу, чистоту, потому что чистота, она сестра божественности. То есть природе поклонялись как энергии Бога. В прошлом великие мудрецы не отделяли от Бога ни стихии природы, ни человека, ни животный мир, ни деревья. Когда я посещаю какие-то святые места древние, вот, скажем, в Индии, всегда я вспоминаю вот изначально эту природу. Когда я вижу, как индусы, скажем, строят дорогу, и на дороге, на этом пути растет дерево. Они не срубают дерево, они так дорогу и строят. Дерево посреди дороги может стоять. Но это не во всех местах, не на скоростных трассах этого не увидите, а вот в особых местах, где место как бы свято. И вот такое отношение к любой форме жизни уважительное. И есть такой раздел вед, где говорится, что деревья – это тоже божества. И нужно узнавать эти проявления, вот эти вот, божественные в природе, в деревьях, в животных, в людях, в стихиях, в солнце, в звездах, в космосе, в пространстве. Это тоже описывается вот в этой книге «Бхагавад-гите», какие есть божественные проявления, и это, собственно говоря, есть источник нашей энергии, позитива. Если мы это видим. Одно дело видеть человека как проявление физиологическое. Там есть какие-то функции органов, длина кишечника и все прочее, там свои ритмы. А другое дело, когда мы видим там личность. Это уже отношение, это уже радость. И согласитесь, с человеком можно иметь радостные отношения, можно иметь очень плохие отношения. То есть вот и так может быть, как вот семейная жизнь. Вот она может быть очень счастливая, а может быть просто в ад превратиться. Мы все с вами испытываем счастье именно в семье. Нужны близкие люди для этого, вот, которые понимают нас, вот, которым можно открыть свой ум, сердце и выслушать с доверием, и обменяться любовью, подарками, словами, и счастье в этом обмене. А также и в семье мы и страдаем. Откуда страдаем? Из того же источника. А вот как же воспользоваться этим? Как же вот быть? Как же вот это сделать? Все эти объекты, которые нас окружают, источником нашего счастья. Когда-то я жил в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Собственно, когда я начинал эту йогу, я жил в Петербурге. Это город продвинутый, культурный считается, в России один, столица культуры, собственно говоря. Но коммунальная квартира – это было бедствие Петербурга, бедствие. И вот была целая программа города, как избавить людей от этих коммунальных вообще условий. Потому что люди не могли общаться, не могли жить в мире в таких больших коммунальных квартирах, где 11 комнат и 2 туалета, и кухня общая. И понятно, представьте, там у всех работа, расписание по минутам, это нужно каждое утро в свою минуту войти, успеть в туалет, там, помыть руки где-то, там, почистить зубы, потом занять место на плите, ну, 11 комнат. И всем нужно в это время вот выйти на работу вовремя. Вот там есть точное расписание прямо на туалетной двери. Вот в эту минуту ты должен быть там, а в эту минуту тебя там не должно уже быть. Иначе конфликт, напряжение возникает. Это невозможно, сами понимаете, в быту вот так все. Жить по расписанию, как в тюрьме. И люди, представьте, как они страдали в этих коммунальных квартирах. И затем, когда человека расселяют, наконец, он дожидается своей очереди, получает отдельную квартиру. Скучно. Не знаю, чем заняться. Потому что вся жизнь была в этой борьбе с утра до вечера. Ум полностью был занят вот этими отношениями. Он не мог жить как-то иначе. И они знают, там есть мудрые люди, опытные люди. Они знают, надо терпеть. Конфликты, это, ну, стресс, это слишком тяжело. С соседями жить, постоянное напряжение. Но надо терпеть какие-то вещи тоже. Вот они терпят. Но они же наблюдают друг за другом. Они же только друг с другом и наблюдают. И слушают, кто что там говорит, потому что это же отношения уже. Вы не можете это забыть. Это вошло в ваш ум. И вы видите, там негатив, тут опять злоупотребили чем-то. И вот это накапливается у всех, кто наблюдает и молчит, не общаются. Просто терпят друг друга. И в какой-то момент какая-то незначительная вещь возникает между ними, какая-то маленькая искорка. Взрыв такой, знаете, такой скандал, там посуда летит, там просто до самоубийства доходит. До того, что яд подсыпает в пищу друг другу. То есть какой-то предел наступает, и взрыв эмоций, просто разрушительный взрыв. Это негативный пример. Но посмотрите, позитивный пример аналогичен. Если просто вы наблюдаете и ищете какие-то хорошие вещи. О, вот тут хорошая вещь у него. А вот еще хорошая вещь у него. И за вами также кто-то наблюдает и говорит, а вот смотрите, тут у него хорошо, и тут хорошо. А он вообще ничего так человек. Приятный. И вы так думаете, он так думает, и вы так думаете. И потом какая-то маленькая вещь, какое-то слово. И вы счастливы. Вас просто переполняет счастье. Накопилось. Вот. Как же начать свой день? Обычно же мы ждем большого счастья, но свалится, да, откуда-то как будто везение сразу. Придет вот кто-то, знаете, и всю нашу жизнь вот просто сразу изменит, как алые паруса в какой-то раз появляются, и все, освобождение. Там принц выходит, знаете, берет вас за белые руки, прям туда, и там уже все, и золото, и дворцы, и все нас ждут, понимаете. Нет, это сказка. Она приятная, она романтичная, она привлекательная, но в жизни мы должны научиться накапливать и развивать в себе эти хорошие вещи. Вся жизнь ежедневная для этого предназначена. Она должна превращаться в рутину. Вы скажете, может быть, подумайте, что я что-то искусственное сейчас говорю, надуманное. Нет, это основано на практике. Но нам нужно знать, что это за опыт, что это за практика счастливой жизни. И, конечно, это понадобится терпение, и, знаете, правила определенные есть, счастье. И сегодня мы обещали говорить об источниках энергии, о чем-то практичном, чтобы как-то на самом деле уже были какие-то в нашей жизни перемены существенные, делать шаги какие-то конкретные. И вся наша жизнь начинается каждый день, я отмечу это слово, начинается, не продолжается, а начинается. Начинается означает, что мы должны обновление иметь, ощущать. как бы начинаем заново новый день. Это означает, что вы должны ощутить счастье в начале дня. Это будет опять начало. Если же мы не ощущаем счастье в начале нового дня, то мы просто продолжаем тянуть лямку с прошлых дней. Это продолжение называется. Мы с чем уснули, с тем проснулись и продолжаем это делать. Этот день мы как-то прожили, большого счастья не испытали, конечно же. Если еще никакой, мы продолжаем делать то же самое. А третий день какой, продолжаем делать. Это продолжение и продолжение, бесконечное продолжение того же самого. А дело в том, что мы должны начинать новый день как бы заново жизнь, обновляться успеть. Сна недостаточно, потому что веды объясняют, сон, безусловно, это отдых для тела. Но ум оскверняется во сне. Вы не знали об этом, наверное. Возможно, вы не знали. Но сон относится к гуне тьмы. Его качество. То есть это необходимо. Представьте, тело находится в полном неведении, невежестве. Ну, представьте, ну что такое человек спит? Ну, странное зрелище, правда же? Вы видели? И слюна течет, значит. Что с ним такое? Веда говорится, змей сна опутал его. Он такой странный какой-то становится человек. Это называется тамас состояние, невежество. Это необходимо телу, потому что тело восстанавливается вот в этом тамасе. То есть что? Бездействие, в пассивности. Нужно вот ночь провести в такое полном расслаблении пассивности. Потому что в течение дня тело не выдерживает нагрузки, напряжения, мы его используем активно, мы работаем. И, естественно, мы испытываем усталость. Поэтому ночью вот релакс такой. Но ум в это время оскверняется сном. Сновидения тоже лишние оскверняют ум. Вот это состояние как бы беспамятства оскверняет ум тоже. Вы просыпались когда-нибудь? Рано утром. Только вы открываете и понимаете, что нет, вы меня можете расстреливать, но я не встану. Как у Булгакова. Степа, если ты не встанешь, тебя расстреливают. Расстреливайте, но я не встану. Вот это называется тамас. Ну, совершенно безрадостное состояние. Вообще не хочется возвращаться к жизни, понимаете? Жить не хочется в это время вообще никак. Хочется просто спать, отсутствовать. Вот это есть тамас. И интересно, что в состоянии бодрствования, когда человек вот это наследует от сна вот это вот умонастроение, он и в течение жизни не имеет, в течение как бодрствования, не имеет сильного желания, энтузиазма жить. А просто продолжает тянуть лямку. С прошлого дня, позапрошлого дня и так далее. И всю жизнь так происходит. А? Ну вот посмотрите, это же не шутка. Мы каждый год встречаем, знаете, с надеждой, что этот год оказывается для нас счастливым будет. Но мы же друг друга вдохновляем. Новый год мы встаем, знаете, вместе с президентом страны, берем там бокал, кто с чем. Я не пью шампанское, не пью вообще никакого спиртного. 32 года. Ну, у нас есть свои бокалы тоже, там, с напитками, с травами целебными. Мы тоже поздравляем друг друга, что в этом году, 2018, мы обязательно будем счастливы на 100%. А как же, мы же готовились целый год к этому событию, правда же? Так должно быть. Мы должны поверить в это хотя бы вот в этот день. Уже 2017 лет мы не были счастливы, но в 2018 году точно будем счастливы. Мы абсолютно уверены в этом. Но мы просто продолжаем и 18-й год так же жить. Причем странная вещь. Не все становится лучше. А еще неизвестно, когда было лучше. Некоторые люди оглядываются назад и говорят, вот вы знаете, лет там 30 назад было в чем-то лучше. А еще лет 100 назад вообще было хорошо. А еще там когда-то, 5000 лет назад, знаете, какая была цивилизация? А легенды говорят, что когда-то был вообще золотой век на планете. Мы вчера говорили, смотрите, вот эти вот документы. Древние, как бы легенды мы их называем. И они почему-то утверждают, когда-то люди жили в золотом веке. А что такое золотой век? Не было, никогда не проливалась кровь. И умы людей были самосветящиеся, там пишется. Самосветящиеся. То есть они от природы были радостные. Если даже в такой вот самосветящийся огонь бросаете мусор, негативное что-то он сжигает и остается чистым. Вот такая сила ума у людей была. И люди распространяли эту энергию от себя, такую божественную, знаете, радостную, на все живое. И даже тигры, описывается, не убивали животных, а пили молоко из-под коров. Легенда Золотого века. Это только маленькие детали, которые сейчас описываю. Потому что остальное, если я начну рассказывать, просто не поверите в это. Какая была природа в Золотом веке? Одно яблоко было размером с пятиэтажный дом, наш современный пример. Но я не знаю, какая была яблоня, не буду вас пугать. Легенда есть легенда, в конце концов, может быть, красивая сказка, тоже приятно слышать сказки, верно же? Но так описывается, что когда яблоко падало с такого дерева, через некоторое время из него вытекал ручеек сока. Слышите такие сказки? Берега кисельные, реки молочные. В этом что-то есть, знаете. У нас есть океаны соленой воды, и вот океан молочный мы не видели с вами. А он существует, веды говорят. И не только это. Недавно ученые, знаете, они посмотрели там какую-то туманность в космосе и обнаружили, что это облако этилового спирта. Ну, то есть это не океан, это гораздо больше океана. Но далековато вот проблема, знаете. Не долететь так просто, то есть недоступно. Но есть океан этилового спирта где-то во Вселенной. У нас есть океан соленой воды, есть просто обычные пресноводные реки. А деревья дают нам другие какие-то субстанции полезные, смотрите. Вот. Но сейчас они стали карликовые растения. Век калий наступил. Или человек тоже стал меньше, намного-намного меньше. Один ученый взял янтарь возрастом несколько миллионов лет. Как он утверждает, я не знаю, или около миллиона лет, что-то такое. Капля янтаря, такого древнего происхождения. И что там заинтересовало его? Там внутри, этой капли янтаря, был пузырек воздуха. То есть той атмосферы. Миллион лет. Ну, до нашей эры. Я сейчас фантазирую. Как это громадная там цифра. И вот он ее исследовал. Этот состав воздуха абсолютно другой. По его подсчетам, тем подсчетам, если это так, если именно такая атмосфера была вся на планете, люди почти не дышали. И получали небольшую дозу воздуха, чуть-чуть. Там был огромный процент как бы вот этой энергии и кислорода. То есть совершенно другая была жизнедеятельность. И вы знаете, что когда увеличивается количество кислорода, все заживает и регенерируется быстрее. На глазах рана затягивается. И я читаю Махабхарату, где воины выступают в сражении, на битве. Их пробивают стрелы, там множество ранений насквозь. За ночь они излечиваются и на утро снова продолжают сражение. Описывается в Махабхарате. Не то, что они госпитализированы на 3 месяца, а потом их вообще списывают. Нет, нет. Если ты не погиб, если ты как бы ранен даже очень тяжело, ночи достаточно, чтобы восстановить свои силы. То есть была другая атмосфера, другие растения, другие люди, другие источники энергии. Так откуда же эти источники энергии? Сейчас вы мне не поверите сразу. Из ума. Ну что же, вы не знаете такие эксперименты с умом? Такие как гипноз, внушения всевозможные. Чудеса творятся. Да и только. Но мы, конечно же, не изучили еще все возможности мысли человеческой. Обладает огромным могуществом. Она влияет на состояние материи. Каждую секунду наш ум меняет какое-то настроение. И каждую секунду с этим настроением меняется состав крови. Есть яркие проявления, когда можно это доказать уже. Очевидные проявления. Вы напуганы, это состояние ума. И сразу же мгновенно импульс. И что в крови? Адреналин. Мгновенно. В одно мгновение состав крови изменился. Адреналин. Вы завидуете кому-то. Что же в крови происходит? Вырабатывается отвратительное вещество ядовитое. И вам плохо. Адреналин делает так, вы готовы прыгнуть на 3 метра вверх. Зависть делает нас такими, знаете, мрачными. Странное выражение лица, недовольными, неудовлетворенными, потому что внутри чисто физически вырабатывается определенное вещество. От этого умонастроения. Собака может по запаху тела определить, что вы сейчас, о чем вы сейчас думаете, если она хорошо обучена. Потому что, когда мы думаем, даже запах тела меняется. Даже так. То есть от тела не должно быть большого зловония, если оно чисто. А как оно чисто? Ум должен быть чистым. Я читал в древней литературе, что когда люди достигали такой ясности и чистоты в уме, их даже испражнения издавали запах цветов. Да? Как мы были, Александр Свирский, там, знаете, под Петербургом, монастырь, нетленные мощи, не гниют, никакого разложения, никакого запаха. Человек достиг какого-то просветления, говорят. Вот признак такого. То есть тело нетленное становится. Вот оно не гниет, не разлагается, у всех гниет, а у него не гниет. Ум. Вы только представьте, что это такое. А если вы влюбились? С8, H12, азот появляется в вашей крови. А что это такое? Химики знают. Называется формула любви. Химики знают, открыли уже. Это наркотик. Естественно, наркотик. Когда вы влюбляетесь, вы вырабатываете наркотическое вещество. Вы ходите пьяный. Для вас все Божья роса. Все хорошие, вы всех любите. Вы счастливы. Позитив идет, потому что вы наркоман. Естественно, вам не нужен какой-то препарат искусственный. Теперь понимаете, почему мы сейчас пристрастны к алкоголю, к некоторым людям, к наркотикам, к каким-то искусственным допингам? Потому что у нас этого нет в крови. Нет этого умонастроения. И мы это заменяем обратным способом. При помощи интоксикации каких-то. Но это имеет побочный эффект. Естественная любовь, она полезна. Искусственная любовь приводит к деградации человека. Искусственная любовь, надуманная любовь. Или любовь, возбуждающее чувство искусственное. Знаете, вот человек не хочет... А можно ведь стимулировать это желание у него. Просто стимулировать, стимулятор есть. Каждый человек не хочет быть наркоманом, но если вы ведете дозу сильную наркотика, он может за одну дозу стать наркоманом, и вы можете просто это искусственно стимулировать в нем. В ум проникает этот вкус, и потом его туда не вышибить ничем. И вы не можете без этого. Вы что угодно, на все угодно, что угодно идете, лишь бы получить эту дозу. А Веда говорится, если какой-то вкус низшего порядка проник в наш разум, можно изменить это, получив более высокий вкус, только так. Вы не можете угрожать человеку, пугать его. Все равно этот вкус остается, и он все равно найдет. Найдет какой-то момент времени, чтобы все-таки принять, добиться этого всего. Как? Маньяк называется, да, такой человек. Он все равно найдет это, что он маньяк. И вот наркоман – это маньяк. Или сексуальная излишняя возбудимость тоже маньяк называется. То есть человек не может контролировать чувства. Вошло это возбуждение в ум, он не может ни о чем другом думать. Подсознание это постоянно присутствует. И только в какой-то момент появляется его, охватывает возбуждение, он не справляется с собой. Все, маньяк. Все, что с ним делать? Изолировать только его ничего. Но Веда говорит, нет, дайте ему более высокий вкус. Это возможно. Есть высокие вкусы. Есть такие вкусы, о которых мы даже не знаем, представить не можем. Когда я первый раз поехал в Индию на фестиваль, большой фестиваль международный, это был 91 год, насколько помню. 1991 год, да, по-моему, это был именно 91 год. И, ну, представьте, другой климат, другая планета фактически. Если вы первый раз едете вот в этот регион, с северного региона, скажем, вот из Минска, из Беларуси или России, вам нужно приспосабливаться какое-то время, потому что совершенно резко все меняется. Температура меняется, флора меняется, фауна меняется, люди, темперамент, умонастроение, культура. Все непонятно. Все просто экзотика. Все просто совершенно невероятно. Много получаете такой, значит, культурный шок получаете. И о чем я хочу сказать? Там, на этих фестивалях, традиционно, каждый день пиры. Во время фестиваля пир. Не просто вы принимаете пищу регулярно, а пир. А пир означает это, ну, примерно 20 блюд, какие-то особые дни, 108 блюд делают. И вам нужно все это попробовать. Вы должны регулировать, да, потому что 108 блюд, значит, если вы хотите попробовать, то нужно вот буквально по чайной ложечке всего это вот отведать, и вы насытитесь. И такое разнообразие вкусов. Вот об этом я хотел поговорить. И как это все делается? Традиция древняя такова. Что вы садитесь... И пищу вам подают обязательно. Небольшими порциями. И постоянно, регулярно подходят, чтобы вы выбирали, что вам добавить. Обязательно обслуживать. Через служение обязательно. Должно быть с любовью именно воспринимаю. И прежде чем вообще начнется пир, вам кладут такой банановый лист большой. Это тарелка. То есть это экологическая, самочистая посуда считается. Фактически равна по чистоте золотой посуде банановый лист. Так написано в древних книгах. И вот банановые листы, они там растут, бананы, как трава в Индии. Их там нарубают на каждый пир. Тысячи людей нужно обслужить, или пару тысяч людей. Достаточно банановых листьев, немножко воды, промыть его. Вы готовы. Тут горочка соли справа в уголочке. На всякий случай. И с чего начинается пир? Горькая дыня. Карела. Не знаю, здесь, по-моему, не растет она. Хотя в парниках можно выращивать. Очень полезная вещь для печени. Потому что сейчас будет пир, будет нагрузка. Карела необходима. Стимулировать печень нужно, подготовить к пиру. Приема вот нагрузки такой. Отвратительный вкус. Когда я первый раз не знаком с этой культурой, думаю, что они вообще положили. Жареные такие, знаете, кругляшочки такие, в глубоком масле жареные. Жареное привлекает. Кусаете вкус алоэ. Ужасный вкус. Я думаю, зачем все это подают, вообще непонятно. Я был не знаком. Но мне сказали, надо вот съесть хотя бы несколько этих колечек. И когда вы съедаете несколько этих колечек, вы чувствуете, что у вас есть энергия принять пир. Это стимулирует вас, готовит к тому, чтобы вот эту нагрузку взять и справиться с ней. Не просто съесть и упасть замертво, там, скажем, или уснуть сразу на 2 часа, а справиться и счастье ощутить. Вот с таким количеством вкуса и энергии. Потом сразу начинается подача риса. Горячий, пушистый, белый, нейтральный рис. Без соли, без масла. Просто пушистый, отварной, в глубокой воде рис. Без слизи. В центр этой вашей тарелки вот такая горка белого, горячего, пушистого риса. Тоже нужно знать. Я не знал, что с этим делать. Что, рис этот есть просто без соли, без ничего. С этой вот карелой, что ли, горькой. Еще солью посыпать, я не понимаю. У нас первое, второе, третье. А здесь что такое вообще? Но мне сказали, блюд будет очень много. Подожди, не торопись. Рис – это нейтральное блюдо, с которым ты все будешь потом подмешивать. Вот с рисом все это нужно. Все эти блюда должны сочетаться с рисом обязательно. Потому что это вот необходимо. Потом начинается. Тарелочки из листьев или прямо в этот рис наливают жидкий дал. Ароматный. Там есть корица, там есть кориандр, там есть суфетида, там такие ароматы идут. Там есть уже топленое масло какое-то, специи. Но это просто жидкий дал, больше ничего. Потом идут овощи. Где-то 11 видов овощей. Соленые, пряные, горькие, острые. Потом идут приправы к этому. Фруктовые, овощные, томатные, острые, сладкие, всевозможные. Я тоже не знал, ну что делать, как, в каком порядке все это есть. Я уже запутался. Мне говорят, нет, смотри, ты художник, это твоя палитра. Теперь должен сам свои вкусы, ты, у тебя же есть вкус, вот теперь давай. Ну, смешивай, это попробуй, так, так, так, так, и начинается творчество. Знаете, вы можете час сидеть, это что-то невероятное получается. Там такие вкусы, это все 6 вкусов и еще больше. И вот тут я сделал интересное открытие. То есть мне уже было, представьте, сколько лет, за 30 лет. Я много чего пробовал и так далее в своей жизни, на язык. Всем же интересно что-то новенькое попробовать. Ну, я тоже что-то пробовал, знаю, есть опыт. Все перепробовал, что в России есть, все. Мне кажется, что я знал уже все вкусы. Но я не знал, что у меня есть такие вкусовые рецепторы, бугорки, которые я никогда не использовал. Никогда. Примерно 90% вкуса я получил нового. Я подумал, боже мой, какая же скудная диета была мне всю жизнь. Мясо и гарнир называется. Вот это все остальное гарнир, одним словом. Главная пища – мясо, остальное – гарнир просто. Вам какой гарнир? Потому что мясо – это главное. И вот-вот лук, чеснок, что там, перец, лавровый лист – все, что я знал, собственно говоря. И по праздникам кто-то еще ванилин использовал, когда делали какие-то сладости. Но там случилось какое-то чудо. И когда вы так начинаете все это смешивать и творить вот эти вкусы именно под свою душу, под свой разум, питается разум. Вы знаете, что такое, когда разум питается во время обеда? Желудок питается, понятно, язык тоже питается вкусом. Но разум – это творчество. Вы встаете победителем. Буквально вы опьянены просто этим вот обедом. Вы пьяный, счастливый, вы начинаете смеяться, шутить, вы начинаете просто ходить гулять куда-то. начинаете стихами говорить, что-то вот такое происходит. Хотите петь, никакого вина, ничего. Тончаешь вот эти энергии, которые мы не воспринимаем или забыли. И поэтому что? Ну что нам делать? Вообще мясо. А мясо означает спиртное. Это связано. Как вы переварите мясо? Попробуйте без спиртного. Долго не сможете. Вам нужно снять этот стресс. Это стрессовая пища, она тяжелая. Ее сложно переварить человеку. Потому естественно, совершенно спонтанно мы хотим что-то залить туда такого, знаете, горячего. Огня добавить туда. То есть в культуре мясоедов, простите за это слово, обязательно будет культура принятия спиртного. Часто в ресторанах подают мясо, обливают спиртом и поджигают его. Вот это острый там лук, чеснок, чтобы опять же возбудить наше пищеварение искусственно. Возбудить, не пробудить, а возбудить именно. Когда сексуальная энергия, это возбудить, не пробудить любовь, а возбудить какие-то органы. Это совсем другая вещь. То есть внешняя вещь. Она вызывает болезни, говорится, такая пища, хотя она пробуждает тоже какую-то энергию вот во время принятия, возбуждает какие-то наши органы, но она вызывает болезни определенные. Это пища в страсти. А пища благости сочная, маслянистая, приятная сердцу, говорится. Вы стоите после пира счастливым человеком. Я подумал, надо же, это искусство утрачено. Оказывается, можно быть счастливым, просто даже принимая пищу, если она освященная, чистая, и знать, как это делать. Когда я был в юридической одном ресторане, там еще это более педантично подавали. Там даже номера, такая схема у каждого столика, как принимать эту пищу. Там 31 наименование будет подавать. Вот таких мензурках буквально. Соки разных растений, там овощей, потом идут еще какие-то добавки, потом в конце концов рис, тоже другие. И вот там нужно поочередно все это делать по схеме. И вы чувствуете очень большое счастье, удовлетворение, умиротворение внутри. Но я ни разу не видел, чтобы из какой-то столовой обычно люди выходили счастливые, знаете, без вина. Вот какие заходят, такие же мрачные выходят. Наблюдал. И я уже знаю, что... Я знаю, что такое эта пища, и мы уже знаем, как это готовить, как с этой пищей быть, как ее принимать. 32 года я общаюсь с пищей. Я всегда имею опыт, что всегда, всегда пища приносит счастье человеку. Если она чистая, правильно приготовлена, правильно принимается. То есть у нас столько резервов, столько ресурсов, это только один язык. А что уж говорить про наш ресурс мозга, глаз еще, ушей, и не говоря о том, что вот здесь в центре находится наша жизнедеятельность, на что мы способны, какому восприятию. Человек может слышать голос Бога, говорится у себя в сердце. Слышать, не придумывать. Все выдумки из-за возбуждения ума. Есть опьянение низшими гунами. Это вот спиртное, что еще? Это сексуальное опьянение. Это богатство, говорится в ветах. Это самое сильное опьянение, опьянение богатства. И вот когда человек ест мясо для языка, он принимает потом спиртное, чтобы возбудить пищеварение, как-то справиться с этим. Что с мясом справиться трудно. Искусственно стимулируется пищеварение и давит вниз на гениталии эта линия. Это одна линия язык, желудок, гениталии. И что с гениталиями? Они тоже возбуждаются. И вот человек выпил, поел, закурил и думает, куда пойти? Да, знакомая ситуация? Да-да-да, все это достает до гениталии. Сразу хочется куда-то пойти. Вот куда-то, неважно, куда-то пойти. На людей посмотреть, себя показать, как говорится. Вот и все. Вот и вся схема. Но, видите, все вниз опускается, гениталиям. А культура, на самом деле, обратный процесс имеет, как настоящее возвышение вот этой сексуальной энергии вверх. Да, несомненно, когда вы смотрите на какого-то человека, вы сразу определяете его пол. Автоматически. Это первое, что увидите. Одежду и пол. А потом-то вы должны понять личность чем-то другим. А почему, живя с человеком уже несколько лет, я так и не понял его? Потому что мое сознание на уровне гениталиев так и остается. Видите, какая проблема? Нет йоги. Есть обратная, ку-йога называется. То есть это вниз. Разрыв связи. Я разрываю связь с вами как с личностью, потому что мне это невыгодно. Если я буду познавать вас как личность, я не буду заинтересован в чувственных наслаждениях с вами. Я не смогу вас обмануть. Не могу навредить вам, понимаете? Как же мне быть? Кого-то же должен обмануть. За счет кого-то же должен жить. Если все будут для меня как родственники, тогда как же мне быть счастливым? Это невыгодно для такого менталитета. Для менталитета эксплуатации. Это невыгодная позиция. Когда я впервые встретил наемного убийцу в 90-х годах в России, вы знаете, что в 90-х годах реклама по телевидению была. Наемные убийцы рекламировались по телевизору. Не знали об этом? Вот я вам говорю, я очевидец этого всего. 90-е годы России. Вот такое было время. Там были телефоны, люди в масках были, и все, и цена, и пожалуйста, заказывайте. И вот приходит на мою лекцию один из наемных убийц. Я узнаю это потом, когда он приходит ко мне и хочет пообщаться. Но о чем он услышал? Он услышал о законе кармы, и, ну, тревога у него была определенная. Он поверил в этот закон кармы. Раз я убиваю, значит, что же будет со мной? Значит, что посеешь, что пожнешь, ты получишь реакции. И он пришел со мной поговорить об очищении. Именно об этом его речь, вопрос был. Глаза стеклянные у человека абсолютно. Я не имел опыта, думаю, что за человек, наркоман или кто это? Нет, не наркоман. И он сказал, я киллер. На день он прямо сказал мне. Я выполняю заказы. И у меня, говорит, к вам вопрос. Я говорю, погоди. Дай сначала я тебя спрошу. Мне просто интересно. Скажи мне, когда ты нажимаешь курок, что ты чувствуешь? Расскажи мне. А он сказал, нет. Он испугался этого вопроса. Ничего не надо чувствовать. Зачем чувствовать? Просто нажать курок и уходи, все. Мишень, только мишень. Не надо ничего думать. Если я буду думать, чувствовать, что это человек, что у него там мать, там жена, дети, понимаете, я же не смогу нажать на курок. Не смогу, если я обрету эти знания, я не смогу нажать курок. А мне невыгодно, у меня работа такая. Я должен забыть, что там живое существо, что там чувство, что там любовь, что там еще что-то. Это моя профессия, мои деньги, все. То же самое происходит, когда человек убивает животных. Он забывает, что там живое существо, что там есть душа. Вот вам путь забвения. Это делается из выгоды. И так, чтобы причинять боль, насилие, я должен забыть о душе. И вот в атеистическом мире что происходит? Вроде бы все нормально. Материальная база, обеспечение людей. Но за счет чего? За счет эксплуатации всех живых существ в природе. Какой вред наносится океанам, какой вред наносится животным невинным ежедневно. Миллион животных на бойню, волокут, забить их там до смерти. Содрать шкуры, пока они еще живые. Там метод просто поточный. Я не буду углубляться в эти темы. И человек думает, что он будет счастлив таким путем. Нет, он забудет о главном в жизни. Если мы не видим, что это живое существо, то что это такое? Это просто ресурс. Подножный корм. Фашисты думали даже так по отношению к людям другой национальности. Та же самая тенденция, смотрите. То же самое сознание. И при этом они писали, с нами Бог. Так, потому что мы божественные природы. Что значит? Божественная природа означает насилие, означает доминанта, эксплуатация? Нет, божественная природа значит любовь, доверие и мудрость. Совсем противоположные энергии, высшие энергии, другие совсем. Чему подчиняется живое существо? Только любви. И желает такого подчинения. Готово подчиняться любви настоящей. Никак никто не подчиняется насилию. Вынужден, может быть, но сердце наше не подчиняется насилию никогда, не принимает насилие. Итак, утреннее время предназначено для пробуждения разума. Именно утренние ранние часы предназначены для пробуждения высшего вкуса. Если вы не просыпаетесь рано утром, вы не сможете овладеть этой практикой. Поэтому день нужно перестраивать. Какое время самое счастливое в сутках? Это дорассветные часы. Но встретить сейчас человека бодрого в это время очень трудно. Это мертвое время для материализма, говорится. Зверь чувственных наслаждений спит мертвым сном в это время. Бездействует. И именно предрассветные часы очень ценны для медитации, самые лучшие. И вот тут и начинается момент омоложения ума, очищения ума, медитации. Она, естественно, когда утром проснетесь в это время, перед рассветом, естественно, начнется медитация. Если, конечно, вы сохраните бодрость. Для этого нужно сразу принять душ полностью. Ну и, конечно, нужно вовремя лечь, чтобы медитация не перешла в сон. Как в клубах йоги они садятся в медитацию и потом похрапывают. Когда релаксация наступает, просто все засыпают. Релаксация нужна для того, чтобы ум был бодрый. Отделить как бы ум от тела. Вот что такое медитация. То есть тело должно быть абсолютно спокойным, находиться в равновесии, в таком расслабленном состоянии, правильном, чтобы энергия проходила по всему телу беспрепятственно. Вот эти праны циркулировали. Для чего эти праны нужны? Чтобы ум был бодрый. Внешне вы спокойный, практически недвижимый. Внутри вы очень активный. Переживать начинаете, чувствовать начинаете Вселенную. Потому что праны утром начинают исходить. У вас с вот солнца идет прана. Жизненная сила от солнца. Она дает энергию. Если спите это время, просыпаете свою жизнь, свое здоровье и все остальное. Слабая иммунная система – одна из причин. Просто человек не вовремя встает. Когда одного великого святого спросили на Маврикии, какой сорт манго предпочитаете? Здесь на Маврикии 70 сортов манго. Какой манго принести вам сегодня утром? А он сказал, любой хорош. Но возьмите с восточной стороны дерева. И не берите фрукт с дерева, когда оно спит. Там нет праны достаточно. То есть есть такие тонкости, которые можно понимать тонким разумом, пробужденным разумом. Также есть стандарты чистоты, которые можно тоже усвоить тонким разумом. Например, после принятия пищи каждого нужно обязательно мыть руки и полоскать дважды рот. Это предписано. Вы скажете, ну а что тут такое? Я просто салфетку использую, да и все. Я вообще ел не руками, а вилкой, ложкой. Руки чистые. Нет. Руки нужно мыть, рот полоскать. Делайте это, и вы почувствуете, что это правило чистоты. Вы будете чувствовать тоньше. Практикуй это. А после сна ночного обязательно нужно принимать душ полностью утром, потому что через 40 минут уже сна тело вырабатывает шлаки. Обмен веществ настроен на выделение шлаков, на очищение. Значит, ваше тело покрывается шлаками. После 40 минут уже сна, чуть больше. А если вы ночь провели в постели, вы должны войти в душ, и вы почувствуете, что такое чистота, сделав это. Недостаточно просто умыться. Если вы пошли в туалет по-большому, недостаточно использовать бумагу. Нет. Опять нужно полное омовение делать. Все тело оскверняется полностью, если мы опорожняем кишечник. Если мы идем по-маленькому, нет. Достаточно помыть руки, сбрызнуть стопы, там немножко на себя попрызгать, все. Достаточно. Менять одежду не нужно. Обычно, если человек идет по-большому, он надевает специальную одежду, чтобы потом сразу в душ. Не идет в этой же одежде в туалет, потом на кухню и так далее. Не допускается это. И, может быть, с нашей точки зрения это слишком что-то такое, знаете, экзотическое. Нет, нет. Практикуя это, вы сами почувствуете. Вы сами начнете ощущать фибрами. Более тонкие сферы чистоты. Сменив пищу, произойдет то же самое. Интеллект будет утончаться. Тонкие ткани мозга будут формироваться. Вы будете сенситивны к чистоте, чувствительны к ней. Если вы станете вегетарианцем, вы на мясо посмотрите совершенно другими глазами. Совершенно другими глазами. Даже если кто-то имеет опыт постов, скажем, 5-3-5 дней поститесь, вы сразу видите, что это пища, на самом деле не пища, то, что люди едят. Почему же все-таки мы так мыслим? Что это пища, это то, потому что мы погружены в эту деятельность. Вот меняете деятельность, и меняются оценки. Так в какую сторону нужно менять наши оценки? В сторону чистоты. В Бхагавадгите говорится, что человек может быть счастлив в этом мире всегда, если это регулирует 5 вещей. Несложно запомнить. 5 вещей несложно. Это еда, сон, работа, отдых и медитация. Все, что нам нужно отрегулировать. Механизм не отрегулирован. Что значит не отрегулирован? Значит, он где-то зашлакован, затрамбирован, где-то перегружен, где-то недогружен. Вот что происходит. Не отрегулирован, не сбалансирован. Баланс нарушен. И вот тогда мы это чувствуем, что на нарушение баланса какое-то неудовлетворение, даже раздражение внутри, вот не знаю почему. А просто пища неправильная, или не отрегулирована, сон не отрегулированный. Например, если вы засыпаете в грязной квартире, ванное белье там замочено уже неделю, на кухне оставлена посуда грязная на ночь, и вы спите в этой атмосфере. А вы знаете, сколько тонких существ приходит в грязную квартиру? А вы спите в это время. У вас что, будет хороший глубокий сон, радостный? Никогда. Или в накуренной квартире, или там, где только что люди скандалили, и вы засыпаете. Это тонкие вещи, но они действуют. Преты. Написано в одной из Пуран. Непосредственно вызывают все страдания преты. Побуждают человека действовать плохо преты. А как же мы их привлекаем, претов? Нечистый образ жизни. Где живут эти преты? Где грязь? Не так, знаете, мы оцениваем какие-то продукты по их составу. Это еще одна глупость. Знаете, состав какой хороший, полезный у испражнений. Свиньи едят испражнения, уже такие толстые становятся, здоровые. Гипофосфаты, там все необходимое. То есть испражнения вполне питательные. Я не шучу, потому что японское правительство не так давно обратилось к ведущему, одному из ведущих ученых. Задачи. Слишком много вот этих канализационных систем, перегруженных, огромный город Токио, вот не справляется. Слишком много отходов человеческих. Не могли бы вы как-то научиться перерабатывать их в что-то полезное? Ученый взял, проанализировал все это испражнение, канализационные отходы человеческие и выяснил. Потрясающая пища вообще-то.

0: состав определяет пищу, а качество пищи. Качество пищи, мясо, самое низшее, говорится, в отрицательном находится виде. То есть это убойная пища.
1: Вот это гуна определяет, что мы должны есть, что не должны есть. Если мы хотим развить в себе какое-то качество, мы должны соответствующую пищу принимать для этого. Пища должна быть отрегулирована нашим разумом, не языком, не желудком, а разумом.
0: И приносить счастье человеку, сердце пробуждать его. Убойная пища никогда не пробудит тонкие энергии любви. Не будет этого источника, мы потеряем эту любовь. Еда, сон. Сон нужно тоже регулировать. Есть институт сна. Изучают сон ученые. Что там с мозгом происходит? Вообще что-то за явление? Зачем оно нужно? Интересный вывод они сделали ученые, что вообще-то сон не нужен человеку. Нужен отдых. Как, скажем, йога. Она может научить человека спать 15 минут в сутки. То есть нет необходимости спать 7, 8, 10, 12 часов. То есть отдохнуть можно в определенном состоянии, как под гипнозом. Помните, вот человека усыпляют, с ним что-то делают, внушают ему какие-то вещи, в глубоком покое он находится, в глубоком сне гипнотическом. За 15 минут сеанса человек не нуждается больше в сне, он не хочет спать. Все. Он отдохнул, потому что глубокий сон был у него. Глубокий сон на санскрите называется сушупти состояние. Очень интересно. Послушайте, я думаю, что не будет сложно. Сушупти означает в нашем понимании беспамятство. Это глубокий сон. Но на самом деле душа находится в мире, где нет никаких отождествлений в состоянии сушупти. Поэтому он очень быстро отдыхает за какие-то считанные минуты. Это время для сна идеально от 8 до 12 часов. От 8 вечера до 12 часов ночи. Самое эффективное для отдыха. Вот тут вы можете впасть в сушупти, где нет никаких отождествлений. Называется беспамятство. Не беспамятство. Вы пребываете в брамане, говорится. Просто не осознаете, поскольку у вас отождествление с телом. И вы не, поэтому не помните этого. Как бы вне восприятия вашего, но вы непосредственно находитесь там. Тело в максимальной степени отдыхает. Человек может спать 4 часа, если это регулирует свою жизнь таким образом. 4 часа эффективно может глубоко спать и чувствовать себя очень отдохнувшим и сильным. Потому что длинный сон отнимает силы на самом деле. Чем больше вы спите, тем больше хочется. Чем больше вы едите, тем больше хочется. Видите, это стимулятор называется. Искусственная эта потребность становится. Искусственная. Столько пищи, сколько мы едим, нет необходимости есть ее. Ее нужно усваивать. Но поскольку мы не можем ее усваивать, мы большим количеством пытаемся это восполнить. Поэтому сколько мы съедаем, столько и выходит по весу. Сравните. Сколько там усваивается? Весь секрет в усвоении правильной пищи. А чтобы усвоить пищу, нужна радость, нужно отношение с пищей, нужен контакт зрительный, касательный. Когда мы руками едим, тоже это очень важно. И вот это творчество, вот это вот пищи, это для разума. Потому что, в конце концов, пищи много не нужно, есть солнцееды, они вообще ничего не едят и не пьют. Можно питаться солнечной энергией, но тогда как же развить разум тонкий? Это йога, это сухая аскеза называется. Там нет такого уж вкуса. А вкус пищи именно нам важен. Не просто килокалории или состав какой-то, а именно вкус. Тонкий вкус для пищи разума. И сон бывает в разных гунах. Например, если мы видим какие-то сны беспорядочные, сумбурные, это страсть, это карма мы видим свою смешанную. Прошлой жизни или событий, и комбинации всевозможного. Среди них бывают иногда пророческие элементы. Мы что-то можем увидеть из будущего, потому что прежде чем произойдет в настоящем моменте времени, сначала это случится на тонком плане. Потом воплотиться уже здесь, в событиях. И во сне можем соприкоснуться с этим. Если человек свят, чист, он может видеть большие события в снах будущего. Целые яркие картины точные может определять, если его сон чист. Как воздух чист, мы далеко видим. Вода чистая, мы видим дно. Вода грязная, не видим дна. Туман не видим далеко. Итак, если наш ум чист, сон тоже чист. Во сне вы получаете информацию очень позитивную в таком сне, вдохновляющую, к какое-то

0: знания получаете. То есть сон – это другая реальность просто. Это реальность функции ума. Разум спит в это время. Сон – это функция разума. Отключается задача. Поэтому вы засыпаете. Задача отключается. Все. Вот это механизм сна. Задача включается, вы обязательно пробудитесь. Задача есть. Задачи нет, вы засыпаете. Память восстанавливается, как только включается. Задача, память восстанавливается. Память утрачивается, как только задача выключается. Каждую ночь это с нами происходит. Мы забываем и вспоминаем. Забываем и вспоминаем. Смерть подобна этому. Это подобно забвению. Потом воплощение мы снова вспоминаем, что нужно делать. Этим процессом руководит сверхдуша в сердце. Мы не властны над памятью забвения. Ведь некоторые вещи мы не можем забыть, хотя и хотим. А некоторые не можем вспомнить, хотя и желаем. Как это Фрида, персонаж из «Мастера и Маргариты», которая хотела выкинуть этот платок несчастный, которым задушила ребенка, чтобы забыть это все, этот свой страшный грех. Но наказание заключалось именно в том, что и каждый день этот платок приносили снова, куда бы ни бросала, в огонь или в окно, или закапывала. Но каждый день снова на подносе нарисовали этот платок и напоминали об этом. У нас что-то подобное есть, какие-то вещи мы не можем выбросить из ума, хотя они нас не радуют. А что-то вот понять, вспомнить хорошее не можем, не позволяет наш разум. Царвасья чахам хридиса ништа матас смритим гьяна апоханам ча. В Гите говорится, сверхдуша дает память знания и забвения. Несомненно, если мы получим божественный вкус жизни, мы забудем все плохое, потеряет силу, власть над нами, все плохие вещи в уме. И всплывет все хорошее из сердца, потому что там оно дремлет сейчас, в дремлющем состоянии находится. Все самое лучшее в нас дремлет. А какие другие вещи, видите, беспокоят нас, эксплуатируют нас, заставляют нас, не очень-то радует нас жизнь в этом смысле слова. Потому что наша жизнь внутри спящая пока еще. Спящая красавица называется сказкой. Вот в этой сказке мы сейчас находимся каждый. Нужно пробудить ранним утром, начать медитацию. Когда есть прана, есть спокойное время, еще до работы есть время, вы можете успокоиться, сосредоточиться, в чистой одежде облачиться, принять душ. Как хорошо, правда? Если вы вовремя ложитесь, научитесь в этот этюд. Но сейчас в нашем мире самое счастливое время – это вечер и ночь, когда можно удовлетворять чувства, развлекаться. А веды говорят, хорошо, развлекаться – это естественно. Но не развлекайтесь едой, не развлекайтесь сном, не развлекайтесь обороной, не развлекайтесь сексом. Это опасно. Это не для развлечения, это для здоровья нужно. Там есть смысл, зачем это дано человеку. Если мы это превращаем в развлечение, нам конец. Это животная культура. Это падение всего, падение империи, падение нравов, развал семьи. Это несчастные потомства, это аборты, это все, что хотите. Это бойни, это войны, это все, что хотите, все последствия оттуда. Потому что люди развлекаются этими вещами сейчас. Один психолог доказал, что человеку нужно это. Пища нужна для чего? Вот он наблюдает. Животные не хотят есть, не едят. Хотят, едят. А человек ест даже, когда не хочет. И пьет даже, когда в этом нет необходимости. Почему? Он использует для общения. Особенно в наше время, когда мы в страсти больше живем. У нас мало времени, верно же? Как нам быстро познакомиться с людьми? Как? Как это все ускорить? Выпить что-то вместе. Пьянящие. И быстро контакт пойдет, сразу же. Мгновенный контакт будет. В ресторанах сразу знакомиться, знаете, очень близко. За пару часов. Стимуляторы используют для этого. Но также можно использовать для возвышенного общения другую пищу. Мы говорили ей. Еда, сон. Регулируется. В благости вы видите не сны, а реальность. Есть такая установка. Если во сне вы видите предков или духовного учителя, или полубогов. Это не сон, а реальность, говорится. В снах мы можем получать реальную информацию, очень высокую информацию. Но мы должны знать одну вещь. Если это реальная информация, мы должны просыпаться счастливым человеком. уже проснуться счастливым человеком и готовым к медитации. Медитация означает, что в это время суток вы не должны себя отождествлять ни с работой, ни с семьей, ни со здоровьем, ни с чем иным. Просто ум возвысить, в Брахман, в дух погрузить на какое-то время. А потом возвращайтесь туда, идите на работу, и вы увидите, чудеса будете творить. Будете творить чудеса, будете творить чудеса. И вы будете радостны, и окружающие люди получат огромную пользу. Я не думаю, что это будет легко, конечно же, потому что мы в мире живем, который может не понять такие вещи, близкие люди даже, или на работе. Но не обязательно это все афишировать и делать из этого шоу. Практикуйте это для себя сначала. Разберитесь с собой, потому что если вы заняты какой-то ответственной работой, вы не можете избежать негативных стрессов. Не можете избежать. Любая работа имеет недостатки, какие-то ошибки, какой-то обман. И все это осадком. И в конце концов мы уже теряем интерес ко всему. Одна женщина, доктор хороший. Она мне сказала, я хочу бросить свою работу. Как? Доктор, это же здорово. Это же прекрасная профессия. Клятва Гиппократа и все такое. Там сострадание, столько пользы людям. Она говорит, я не вижу смысла. Говорит, понимаете, они ко мне приходят. Я их лечу. Они потом идут, делают то же самое опять. То же самое едят, так же поступают. Они... Зачем я их лечу вообще? Чтобы они продолжали эту свою греховную деятельность, что ли? Я, говорит, разочаровалась просто в людях, не в профессии. Они не ценят этот труд, они потребители. Да, вылечите мне голову, вылечите мне ногу, я буду продолжать оставаться негодяем. Дайте мне силу гениталиям, чтобы я снова продолжал заниматься незаконным сексом. Доктор, пожалуйста, я заплачу хорошо деньги. А в ведах запрещено платить докторам деньги и учителям. Особенно духовным учителям. Никаких денег. Нет. Если кто-то с любовью предлагает какое-то пожертвование, любовь можете взять, но никакой зарплаты, никакой пенсии, никакого больничного листа, никакой зависимости от денег не должно быть, только отношения, только любовь. Итак, если мы покупаем доктора, доктор говорит, ну, зачем мне такая профессия? Какой смысл это все в бизнес превращать? В обычный. Работа. Другой момент. Работа тоже должна быть отрегулирована. Примерно с 10 утра начинается влияние гунной страсти. Нужно начинать работать. Все, медитация заканчивается тут. То есть до 10 утра, представьте, примерно с 4-5 утра до 10, есть время для духовной практики у каждого человека. И есть время приготовить пищу, осветить ее, принять все, и в чистоте, и в здравом уме идти счастливым на работу. Представьте, утром все счастливые люди, тут весь город, поют песни, на работу идут. Хором, знаете. Все здороваются из машин, обмениваются там какими-то улыбками, там, приветствиями, знакомые, незнакомые, все рады друг другу, очень хорошо. Почему? А потому что они очищены, это естественно. Они радуются друг другу, потому что мы же все живые существа, мы люди, все мы стремимся к одной цели. Мы все одна семья, мы живем от горожане. Естественно же, это правда же. Но сейчас это похоже на какой-то анекдот просто. Мы отчуждены далеко очень друг от друга. Поэтому мы любим иногда прийти в зал, что-то послушать или посмотреть, как бы вот почувствовать такое единение эмоций. Как хорошо, какая сила в этом очищающая, когда мы вместе чувствуем что-то возвышенное вместе. Это же замечательно. Не в одиночку, а можно поделиться потом, обсудить, познать что-то новое, углубить это все, когда мы вместе. Это же мощь. Ведь соломинку можно легко сломить, но кучу прутьев не сломаете, когда мы вместе в одном настроении позитивном. Не переломит никакая проблема нас. И работа начинается с 10, но в 6 вечера вы должны прекратить свою работу. Не перегружайте себя работой, страстью, ради выгоды. Не используйте свою работу как дойную корову, говорится. Чтобы из нее выжимать молоко постоянно. Деньги, деньги, деньги, деньги. Именно это толкает людей перерабатывать, перерабатывать, перерабатывать. Страсть, страсть, страсть, страсть. Поэтому они допоздна работают, они перегружены. Поэтому нужно снять это напряжение. Что? Отвлечься. Это какое-то зрелище, интоксикация или заняться сексом. Поспать немного, утром, конечно, проснуться невозможно после такой нагрузки до предела. Человек спит, потом чашку кофе, сигарету, допинг какой-нибудь, снова бежит на работу. Опять страсть, страсть, страсть, страсть, страсть, страсть, страсть. Утро для Бога. День для работы, для денег, хорошо, и карьеры. Вечер для счастливого времяпровождения с очень дорогими, близкими людьми для общения. Если все это отрегулировать, все будут счастливы люди. Ну что тут сложного, скажите? Вот есть просто правило. Если мы это последуем, результат придет. Так почему же я не могу это принять? Что? Привычка вторая натура, говорится. Ну не могу рано подниматься. Я сова, понимаете, вот я не жаворонок. Рылом не вышел, так сказать. Не уродился, значит, жаворонком. Ну что делать? Это спекуляции умственные, выдумки. Нет-нет, нужно привыкнуть к этому ритму. Вы сами увидите, как это благотворно, и какой источник энергии вы почувствуете внутри себя, энтузиазма. Вы почувствуете, что можете горы свернуть буквально. Вот так будете себя чувствовать. Без медитации, я думаю, бессмысленны ранние утренние подъемы. Это превратится в пытку. Просто почувствуете, что вы спать хотите, и все. Медитация, то есть пробудить счастье внутри себя. Это и есть цель медитации. Кто-то думает, медитация – это успокоение. Это начальное. Фаза. Сначала, да, нужно успокоить ум. И затем начинается самое главное – медитация. Отрыв нашего ума от этой обыденной жизни. Разве вы не хотите этого? Это лучше, чем кино. Это лучше, чем какие-то зрелища. Потому что вы так постигаете себя, вы становитесь счастливым человеком. А зрелищно, значит, мы забываем себя. И устаем от этих вещей. Просто присыщаемся, становимся несчастными. Конечно, я знаю, что любой разумный человек, он уже регулирует свою жизнь как-то. Я думаю, что здесь как раз такие люди разумные, которые вот живут при помощи каких-то регуляций. Чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того, что злоупотреблять нельзя. Есть здоровье, есть разум, да, мы знаем это. Давайте теперь попробуем ведическую концепцию, что пробудить высшие силы внутри себя. Если мы соприкасаемся с негативом, например, в школе преподаватель контактирует с невежеством учеников, доктор общается с болезнями больных, кто-то работает в суде, общается тоже с негативом, кто-то руководит, тоже общается с какими-то там задачами трудновыполнимыми. Это называется осквернение. Это написано в Гите. Любая деятельность имеет недостатки. Как огонь, он чист, но дым есть все равно. Это материальная природа. Поэтому подразумевается, что нужно очищение от этих негативных вещей. Пропедевтика внутренних болезней. Я не забуду это слово, это название. Когда я был ребенком, у моей мамы была дома такая книга. Называлась «Пропедевтика внутренних болезней». Очень толстая, огромная, с иллюстрациями. И мать сказала, вот эту книгу никогда не трогай. Я тебе запрещаю просто. Никогда не трогай эту книгу. Ну, представьте, такое сказать, конечно, интересно. 100 раз интереснее. Я ждал, не дождался, когда же мать уйдет из дома вообще. Я найду эту книгу. Я посмотрю, что же там такое? Почему нельзя? И я до сих пор помню этот свой шок, этот стресс. Цирроз печени. Иллюстрация. Дистрофия. Иллюстрация. И все остальное – жуткие картины какие-то. Для ребенка это было что-то, я помню. Пропедевтика, внутренняя болезнь. Это что, быть врачом? Вот с этим иметь дело? Ну, представьте. Какая нужна сила очищающая, чтобы не оскверняться, занимаясь материальной деятельностью? Даже если мы не говорим не о таких вещах. Просто бизнес. Что-то такого. А нет. А деньги? Очень оскверняющая сила. Ну вот как быть богатым и не жадным? Сложная задачка. Как человек получает власть и не злоупотребить этой властью? Сложная задачка. Я вас уверяю, непростая задача. Как иметь славу, знаете, и вот не наслаждаться этим, не чувствовать себя выше других? Сложная задачка. Абсолютно каждому человеку, работающему в этом мире, и поддерживающему свою жизнь, необходимо очищение. Каждому человеку. Потому что все, что мы делаем, превратится в грех постепенно. В наши недостатки, анартхи накапливаются, говорит, нежеланные вещи в сердце. И сейчас их полно в сердце нежеланных вещей, которые бы я не хотел иметь вообще. Поэтому мантра дается ведами. Много ман. Ман, ум, тра – это очищение. И важно то, что ум контролируется звуком. В этом его природа. Доказать? Вот прямо сейчас здесь можно доказать это. Сколько мы здесь уже сидим? Час битый точно. Ну как-то мы сидим спокойно, смотрите. Почему? Звук идет через микрофон, информация идет. Ум контролируется звуком. И мы сейчас что-то говорим, и звук пробуждает образ в уме, ассоциацию, впечатление, эмоцию. Смотрите, он взаимодействует со звуком. Именно так. А теперь давайте отпустим это. Все, я молчу. Долго так будете сидеть? Тихо. Все, ум начнет волноваться. Туда посмотрит, сюда посмотрит. Туда повернется, сюда повернется. Что там вообще? Сидеть или уйти, я не знаю. Начнем разговаривать, начнем. Начнется такой, знаете, некий хаос. Каждый себе на уме называется, начинается. Все, общества больше нет. Поэтому великие диктаторы, они что? Они звук издавали, знаете, убедительный звук, истерический часто, как Адольф. Он истерическим звуком контролировал миллионы людей. Это негативный пример. Но веды говорят, говорить должен тот, кто имеет определенные знания. Обязательно, чтобы передавать знания, а не возбуждать умы людей. Не терроризировать их звуком, уму. Ведь можно настроить, дать плохую настройку при помощи ума. Можно оскорбление совершать при помощи языка. Ведь все наши страдания в этом мире только из-за языка. И удача в жизни только потому, что мы правильно использовали язык, речь, звук. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Вначале звук. Начинается наше существование, направление нашей жизни, потому что мы что-то слышали от своих родителей или в школе, то, что запало в сердце, в ум, глубоко в сердце, звук. И этот звук дает нам направление деятельности. Вот за кем мы идем. Если мы находимся в гуне невежества, мы слышим звуки из невежества, как родственные, как понятные и близкие. Если мы в гуне страсти, мы слышим звуки из гуны страсти. Мы отрегулированы, как радиоприемник на эту волну. И для нас кажется, о, это привлекательно, это хорошо, это интересно. Если мы в гуне благости, мы слышим из гуны благости. Как? Имеющие уши услышат, говорится. Есть уши из трех гун природы. Но это одна сторона. Но если мы слышим трансцендентный звук, каждый услышит его. Это написано, что человек, его сердце можно пробудить, любого человека, в какой бы гуне он ни находился. Сердце у него человеческое, очень чувствительное. Любой человек склонен к любви, кто бы он ни был. Даже Малюта Скуратов. Даже Малюта Скуратов. Жуткая личность в истории. Знаете, как он любил своего сына? Уму непостижимо, какая была любовь у него к сыну. Но он жизнь бы за сына своего отдал. Он так его любил, что когда сын покинул, он хотел убить его. Он не мог пережить это. Любой человек, кем бы он ни был, он склонен к этому. Поэтому пробудить любовь можно у любого человека. Как? Звук для этого предназначен. Так же, как от огня можно сжечь другой огонь. Можно. Но если дрова сырые, не сразу. Да, сначала нужно высушить, устранить недостатки, дать знания. То есть мы должны начинать свой путь с обретения знания. Если нас убедит ученый, что испражнения полезны, я могу стать стул-итером. Потому что знание такое получил. Искаженное, но знание, я знанием руководствуюсь. И нам доказывали в детстве, в юношестве, что мясо очень полезно. Это же наука доказала. Вот я и принимаю это все, потому что знание подкрепляется это все. А знание было неполное и ложное. Когда Мухаммед пришел проповедовать своему народу, он сказал, «Я вас пришел освободить от лжи ваших предков». Его хотели убить за это. Потому что чтили предков, поклонялись предкам. Это главное было. Вот эти родовые связи определяли всю цивилизацию. На этом все зиждилось. А он сказал такую фразу. И в конце он повторил эту фразу, когда утвердилась эта культура. Когда он победил эту культуру. И приняли его те люди, которые были врагами даже. И сказали, мы просто не видели его никогда, не знали. Он такой добрый. Он прощает всех. То есть мы сами создали все эти проблемы. Он ничего дурного не сделал за это время. И он им сказал, еще раз повторил в конце, я вас пришел освободить от лжи ваших предков. И они с этим согласились. Да, предки наши не знали истины. Поэтому давайте разберемся, откуда же источник брать этого знания. Это главный момент, важнейший момент. Либо скудные знания, либо искаженные знания, либо неполные знания. Нужно познать гуны материальной природы, нужно познать себя в этих гунах и в соответствии с этим действовать, выходить из низших гун в высшие гуны. Если же мы думаем с вами, что мы уже в высшей гуне, то как же мы будем продвигаться? Это искаженное знание. Это ловушка для ума. Ум придумывает такие знания, чтобы бездействовать. Я сам все знаю. Не нужен учитель. Нет, мы ничего не знаем. Мы слышали что-то. Мы когда родились, мы даже не знали, как нас зовут. Нам сказали, Вася будешь. Все, значит, Вася, в паспорте. Мы понятия не имели, что это за мир. Нам просто мы что-то слышали. Где знания? А все ли, что мы слышали, истина? Как сейчас выясняется, вся наука сейчас полностью меняется, полностью перелопачивается просто. История, практически ее нет. Астрономия, практически ее нет. Те основы, которые были доказаны как абсолютная истина, полностью сейчас меняются. Все трансформируется. Оказывается, сейчас выясняется, что мы ничего не знали толком. Ни о Земле, ни о космосе, ни о человеке. Даже историю забыли. Так это же естественно. Вот мой отец, он жил во времена Сталина. То поколение. Мой отец уже умер много лет назад. И у него была на груди, на левой стороне, наколка, портрет Сталина. Когда я был ребенком, я просто не замечал этого, что отец всегда был при мне, это было нормально, я даже вопросов не задавал, что это такое и так далее. Ну, говорил, что это Сталин, и так далее. Потом в школе нам сказали, что Сталин – это культ личности, как бы не совсем все было гладко, так мягко сказали. Отец поэтому никогда о Сталине не рассказывал, потому что мнение уже поменялось за это время. А потом я уехал из дома, с 16 лет я не жил дома вообще. Я уже почти самостоятельный был. И через много лет, я навещаю родителей просто, через много лет, когда я помню, вернулся к родителям какой-то день, я снова видел отца и удивился. Сталин. На сердце. И вдруг понял, что это такое значит. Он увековечил этот образ, потому что он был для него дорог. Я понял, что я его никогда не пойму, отца. Это его история, потому что это отношение. И поскольку наша история не имеет преемственности, она утрачена. Это их отношение, их культура. Мы в ней не жили, мы ее не знаем. Наша культура сменилась. Мы не продолжаем эту культуру, мы изменили все. Все, мы забыли. А раньше были династии, вы ничего не меняли. Основы, принципы чистоты никогда не менялись. Культура чистоты не менялась никогда. Вы жили 200 лет назад, и сейчас одна культура была. Вы прекрасно понимали историю. А сейчас непонятно, кто такой Ленин даже, или Сталин. Для разных людей он разный. Видите? Это называется преемственность. Мы утратили преемственность. И так называется дисбаланс в обществе, опять же, несбалансированная, неотрегулированная жизнедеятельность общества. То в безбожие, то в веру, то в безбожие, то в веру, то мир, то война, то коррупция, то наказание, то концлагеря, то перестройки. Хаос какой-то. А все только потому, что язык, желудок и гениталии не отрегулированы в обществе людей. Вот такая причина, очень простая. То есть, если ты хочешь изменить мир, контролируй свои чувства, и ты победишь весь мир. Ты распространи эту культуру контроля, самоконтроля. Не контроля, а самоконтроля. Не дисциплина, а самодисциплина. Не сознание, а самоосознание. Потому что если это не самоосознание, то это сознание зависти. На кого-то мы смотрим. Не на себя, а на кого-то мы смотрим.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Определение, что такое аюрведа. Наверняка уже кто-то это слышал, это определение. Как оно звучит, кто может сказать? Наука о жизни, да. Самое краткое и лаконичное определение – это наука о жизни. Термин аюрведа, он состоит, сначала рассмотрим этимологию этого слова. Он состоит из двух частей. Первая часть – это аю, или жизнь, переводится как жизнь. И веда – это переводится как знание. Веда переводится как знание. Более подробно рассмотрим эти понятия. Итак, у меня к вам вопрос. Что такое жизнь? Какие могут быть варианты ответов на этот вопрос? Очень оптимистичное определение. Болезнь с летальным исходом, да? Угу, хорошо. Есть доля правды. Еще какие варианты будут? Ну как? Мы же часто сталкиваемся с этим понятием. Как-то оно определяется философски, медицински. Промежуток времени от момента рождения до момента смерти. А также что? А? Жизнь, да. Жизнь связана с деятельностью, да? И был такой лозунг. Жизнь – это движение, да? С этим связано, да? Еще какие? Путь познания, да, хорошо. Ощущение, да, то есть восприятие, ощущение. Мужчина начал говорить, это 6 процессов, да, описываемых. Это рождение, развитие, да, взросление, вернее, да, побочные продукты, да, что еще, старение и смерть, да, 6 процессов. Также описывается одно из ведических определений, да, описывающих жизнь. Угу. Еще какие будут варианты? Да, вот еще одно определение. Путь души в материальном теле, в материальном мире, да. Угу. Хорошо. Также было одно такое определение, да, которое дается в классической медицине. Это, насколько я помню, его сформулировал еще наши идеологи коммунизма. Это, по-моему, то ли Карл Маркс, что жизнь – это способ существования белковых тел. Еще такое определение было, да? Ну, с курса, может быть, школьного кто-то помнит. Аюрведа рассматривает следующим образом это понятие. То, что жизнь – это является сочетанием, да, определенных взаимодействий, определенных структур. Это определенное единство тела, которое на санскрите называется шарира. Шарира. Грубое физическое тело называется шарира. Итак, это единство тела, шарира, телесных чувств, которые на санскрите называются индрия, телесных чувств, индрия, ума, манаса, манас, ума, манас и души.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Если помните, там цель гьяна-йоги. Гьяна-йоги – это люди, кто развивает знания и таким образом философскими рассуждениями пытается осознать Бога. Они медитируют на безличный аспект Господа. Господь проявляется в трех аспектах. Как безличный абсолют, то есть это по-другому называется брамаджоти. Это сияние, исходящее от тела Господа. Ну, Писания говорят, что на самом деле другого света-то и не существует. Как на Земле любой свет – это преобразованная энергия Солнца. То есть любой источник энергии, какой есть на Земле, это все равно от Солнца запитан. То есть если мы сжигаем уголь, это какие-то древние деревья превратились в этот уголь, правильно? Если мы используем там силу ветра, то это опять Солнце нагревает планету, и здесь начинаются какие-то явления, вызывающие этот ветер. Вот аналогичным образом весь свет во всех вселенных – это преобразованный свет, исходящий от тела Господа. С этим светом можно слиться, получить безличное освобождение. То есть те, кто этого желает. То есть есть категория людей, кто не хочет видеть в Боге вот личность. Второй аспект – это аспект параматмы. То есть в сердце каждого живого существа Господь проявлен в виде параматмы. Это одна из форм Господа, которая проявляется вот в обычной жизни как голос совести, например. То есть когда мы слышим голос совести, это, как правило, голос параматмы. Иногда мы там задумываем что-то сделать, и нам изнутри бывает подсказка, что «а лучше это не делать». Но мы, допустим, все равно продолжаем делать и получаем отрицательный результат. И тогда вспоминаем, ну да, у меня же была подсказка из сердца, что лучше этого не промелькнула такая мысль. То есть Господь очень интеллигентное живое существо, поэтому Он не будет кричать нам и настаивать на своем варианте. Но как бы тихонечко он нам подсказывает. Это проявление параматмы. В любой практической религии можно на какой-то из аспектов ориентироваться. То есть тут есть варианты. Поэтому можно быть христианином, и в конечном итоге, если человека расспросить, то становится понятно, на что он это самое. К чему он ведет, какие у него потребности. Вот. Ну и последнее – это непосредственно проявление самого Господа как личностный аспект. Да. То есть параматма – это проявление Господа, оно очень многогранно. Это только я одну из форм назвал. На самом деле параматма пронизывает все материальное творение, буквально в каждом атоме. То есть что это означает? Как мы чувствуем свое тело. То есть если нас до ноги дотронутся, мы сразу чувствуем, что что-то дотронулось, правильно? Вот Господь также чувствует все творение. Если где-то что-то происходит, Он буквально чувствует это, как мы чувствуем свое тело. Он также чувствует всю Вселенную. И не одну, а все Вселенные. Вот. И Он знает, что происходит в любом из ее уголков. И это

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Первый уклад жизни – брамачарии. Кто такие брамачарии? Это ученики, которые обучаются, получают духовное образование. Брамачарии, они как дети должны быть. То есть о них заботиться нужно как о детях. Они ничего не соображают, брамачарии. Они только начинают свой путь. Получают образование, они учатся в школе, читают писание, совершают аскезы, занимаются йогой, в общем, там мантра, медитация. То есть они получают образование. Брамачарии начинается с 5 лет, говорится. Родитель должен отдать своего ребенка, мальчика, 5 лет в школу духовному учителю, чтобы он там получил образование. Образование и стал настоящим мужчиной. Там он до 25 лет получает образование. В 25 лет у мужчины формируется разум 100%, если правильно все делается. Потом он занимает второй уклад, уклад грихасха. Это семейный человек, семейный уклад жизни. Теперь мальчик может взять смело ответственность не только за себя, а еще и за кого-то. Все, он обзаводится семьей, начинает продолжать духовную жизнь. Это не мешает ему. В семье становится лидером, берет ответственность за семью и становится духовной зрелой личностью. Проходя этот уклад, 55 лет мужчина должен отойти от дел и перейти в следующий ашрам, ванапрасх. Ванапрасх, ван это лес. Говорится, уйди от дел в лес. Оставь дела свои, потому что пришло время уже, когда жизнь идет на убыль. Все, она уже подходит к рубежу. И в это время дела, они уже не важны. Теперь нужно позаботиться о своей духовной природе. Теперь ты должен познавать себя, погрузиться в это очень сильно. И женщина на этом уровне, то есть сейчас, в эту эпоху, не нужно уходить в лес. Это невозможно сейчас. В Кали-Югу это не работает. Но от дел нужно отойти. Также в семье. Женщина должна на этом уровне, когда мужчина принимает этот уклад, отход от дел, когда он перестает уже заниматься делами, он передает свои дела сыну старшему, потому что обязательно, если мужчина будет сильный, если мужчина сильный, духовно зрелый, 100% ребенок будет первый сын. Это неизбежно. Появится сын в семье. Сын – это тот, кто заменит отца. Он все дела передаст сыну отец. И этот сын возьмет ответственность теперь за мать, потому что отец уже не берет из-за нее ответственность. Он уходит от дел. И от семейных дел, и от всяких бизнесов и от всяких там дел, которые не связаны с духовностью. Он просто от них отходит. Все, он начинает заниматься продолжением выполнения своего долга, потому что он взял ответственность за семью. Ему нужно семью привести в духовный мир. Это обязанность мужчины, обязанность мужа, обязанность отца. Привести семью к Богу. И вот этот отход от дел, он подразумевает, что он продолжает теперь это делать. То, что он ушел от дел, ушел от семьи, это не значит, что он перестал выполнять свои обязанности. Нет, он еще усиливает их теперь. Теперь он занимается собой и своей чистотой заберет всю семью в духовный мир. Потом, когда придет время. Женщина в этот момент, когда мужчина уходит от дела, отдает дела сыну, она перестает заниматься чем? Следить за собой, за красотой своей. За чистотой она продолжает следить, она всегда остается чистой, но за красотой своей она перестает следить. Для чего? Чтобы не привлекать, не соблазнять мужа, потому что он отходит от дел, его нельзя сейчас тормозить. Потому что если она даже начнет дальше следить за собой, за красотой, мужчина не сможет уйти. Он будет, ну куда я уйду, это же красивая жена моя, она такая красивая, я ее так люблю. Нет. Говорится, женщина, после того, как мужчина принимает в жизни такое событие, что он уходит от дел, женщина перестать должна как минимум расчесываться. Все, волосы должны быть такие. И говорится, мужчина никогда не привлекется такой женщиной. И все, здесь психическая энергия у женщин в волосах очень могущественная. И мужчина, он просто, когда видит волосы распущенные у женщины, все его клинит сразу же. У него сразу глаза в разные стороны начинают бегать. Какой бы он ни был сильный, это неизбежно. 2 вещи, говорится, сбивают мужчину с толку. Это открытая голова женщины и открытые ноги. Все. И женщина становится в этот момент беззащитной. Она не защищена. Все. Мужчина начинает на нее смотреть, а она не против. Поэтому женщины должны жалеть мужчин. Прятать эти вещи. Они принадлежат только мужу. И то до определенного времени. Потом муж должен отойти от этого. И потом, когда проходит этот период, мужчина должен уйти полностью в отречение и принять последний уклад. Саньясу. Что такое саньяса? Саньяса – это полностью отречение от мира этого. Он должен просто бродить по земле. Не имея ни дома, ни семьи, вообще ничего. Просто последний остаток жизни он должен провести в таком состоянии сознания, которое его заставит вырваться из материи, из понимания, что есть тело. И саньяса что делает? Человек просто ходит по миру и людям рассказывает о Боге. Ходит, живет на пожертвования. Все, его могут кормить, могут что-то дать ему, одежду какую-то. Если не дадут, не кормят, то он вообще не реагирует на это никак. Он, самое главное, рассказал о духовности и пошел дальше. И так постепенно он идет, ходит, бродит, молится за ним. Он уже с Богом связан. В один прекрасный момент он слышит такое... Что-то упало сзади. Смотрит, а там тело его лежит, мертвое. И он дальше идет. Все, уходит в духовный мир. Если правильно человек так проживает жизнь.

Мы узнали, зачем нужен гуру, зачем нужен духовный учитель. Помните, да? Зачем же он нужен? А? Да-да-да, чтобы это, кто-то прыгнул первый. Помните анекдот там? Прыгай, не страшно. Пример, что кто-то прыгает. Вот. И мы приводили пример Иисуса Христа, который показал, что означает любить Бога полностью, зависеть от Него, предаться Ему. Этот пример вдохновляет уже 2000 лет. Сильный пример. Вот. Еще зачем нужно пример и не сбиться с пути, да, вот вы сказали. То есть тут надо, так как жизнь наша, она бурная и не ведическая часто, совершенно. Поэтому у нас обстоятельства не ведические, как жить по ведическим принципам нашей конкретной ситуации. Вот, это можно узнавать, такие вещи. И также мы говорили, что еще одна вещь была. Что там мы еще говорили? О, точно. Я сам забыл. Потому что у нас не хватает силы, должен кто-то дать силы. И когда мы слышим речи святого человека, то мы обретаем силы. Есть такое утверждение в ведах, что когда духовный учитель дает наставление, он в то же самое время дает силы исполнить эти наставления. Могущество есть слово. И как же найти такого человека? Как найти такого человека? Нужно знать, с одной стороны, качества, да? И качества какие? Ключевые были качества. Одно слово такое, легко запоминающееся. Госвами, хозяин чувств. То есть это человек, который черпает счастье не во внешних вещах, а в общении с Богом. Это трудно сымитировать, хотя, конечно, можно какое-то время прикинуться, но через быстрый промежуток времени это можно понять. И мы говорили о том, что чудо – это не критерий. То есть не надо ждать чудес, но чтобы там с небес, значит, облака раздвинулись так, и голос небес там нам говорит, вот он, и тот так вот появляется. Вот. Может так не случиться, не обязательно так должно быть, но не всегда так бывает. Вот, и мы говорили также о молитве, что человек, который хочет найти гуру, ему нужен гуру, у него должна созреть необходимость этого. Вот это то, что мы говорили вчера. И я хотел дополнить вчерашней теме. Вчера спросили у меня, а если человек еще не стал, ну, вот таким госвами, совершенным человеком, который полностью отрешен от этого мира и живет только Богом, но видно, что он старается. Как быть с таким человеком? Можно ли его слушать? Как вы думаете? Нет. Нельзя. Можно. Мы не будем проводить голосование. Конечно же, человек, который достиг успеха, который утвердился на духовном пути и полностью проявляет качество совершенного человека, с таким человеком легче, однозначно. Но если даже человек не достиг этого, но идет в том направлении, если вектор его развития в том направлении, он находится в традиции, у него самого есть духовный учитель, духовный наставник, и он идет в этом, по этому пути, то, в принципе, хороший человек, можно у него учиться. Можно у него учиться. Я хотел вот такую вещь рассказать, что каждый из нас надо понять, что духовный учитель – это не какой-то конкретный человек. Звучит так, да? Не какой-то конкретный человек. Духовный учитель – это принцип. Это Бог сам. То есть Бог, к которому надо прийти, которого надо узнать. И есть Бог, который помогает себя узнать. И вот этот Бог, который помогает, приводит к Богу, называется гуру. Это особая личность. Гуру – это личность. Это не конкретный человек, но это личность.

relationship.

смотрите, веды, они вдохновляют человека, следуют принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе, имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично, для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот, вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но неважно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень.

Что делать, когда приходит осознание прошлых ошибок, грехов, измучило себя самоедством, раскаянием за прошлое и страх за будущее. Нет сил с этим бороться. А с раскаянием не надо бороться. Раскаяние — это объем работы. Раскаяние — ощущение вот это вот осознание прошлых ошибок — это объем работы просто и все. А так как нам работать не хочется, поэтому хочется бороться с этим осознанием. Оно сначала пришло, а с ним теперь хочется бороться. Оно имеет неприятный вкус в сердце, такой очень неприятный. Как, допустим, одна комната в квартире не прибрана, и туда не хочется заходить. В эту комнату не хочется заходить. Там бардак, не хочется заходить в эту комнату. Но это первое впечатление, только первое впечатление. Надо так вдохнуть, выдохнуть. Господи, помилуй, и зайти в комнату. А потом там раз одну вещь поставил на место, вторую, и понеслась. И через полчаса уже комната прибрана, все. Так и с сердцем надо со своим обращаться. Вот как с этими комнатами, так и с сердцем надо обращаться тоже. В сердце осознание пришло, скрылась проблема. Сесть перед алтарем, начать поклоны, молитву и постепенно прибираться в сердце, вспоминать святого человека. И память о плохом, она сидит сама в сердце там глубоко, ее не надо вспоминать. Она просто там сидит, она уменьшается со временем молитвы, уменьшается просто. Но если на ней концентрироваться, становится больно. А на ней не надо концентрироваться, надо концентрироваться на святости. Самоедство означает желание убрать понимание своих грехов. Человек чувствует грехи, ему тяжело от них, а убрать не может. И это называется самоедство. То есть концентрация на грехах, а не на святости. Это самоедство. Непонимание, что делать. Самоедство идет из-за того, что человек считает, что он сам может победить свою судьбу. Он концентрируется на грехах, думает: дай-ка я сейчас с ними разберусь. Что это они там меня мучают изнутри? А они продолжают мучить, с ними не разберешься. Потому что только увеличение контакта со святостью уменьшает темноту. Солнце должно взойти в сердце. Солнце. Господь должен зайти в сердце. Тогда самоедство.

Сейчас в обществе есть две большие крайности. Первая крайность – это то, что женщина не умеет принимать, то есть она как бы пытается дать то, что должен давать мужчина. И она абсолютно не умеет принимать. Она говорит: «Мне ничего не надо». Она готова на полностью на самопожертвование. Иногда она вообще забывает о себе. И она не понимает, что женщина, она должна уметь принимать. Но она должна уметь принимать с благодарностью. Потому что есть другая крайность, когда женщина уже не принимает и не просит, а требует. То есть сказка о золотой рыбке известной, да? Когда ей этот старик ее, она ему сначала сказала: так, с корытом проблемы, пойди сходи в магазин «Тысячу мелочей», но он сходил к золотой рыбке. Золотая рыбка дала ему все-таки не только корыто, но и недвижимость, да, еще что-то там, звание, титул. Но он принес, старуха, вместо того, чтобы его поцеловать в щечку и сказать: «Спасибо, дорогой, я счастлива». Вместо этого она что придумала? Она сказала: «Давай, давай в Москве мне пятикомнатный особняк». «Нет, потом московский пятикомнатный особняк». «Нет, давай в Майами». Потом она захотела быть владычицей морской, и все, погорела на этом. Почему? Потому что не умеет принимать. Надо было ей сказать: «Спасибо, старик дорогой мой», поцеловать его 3 раза в щечку, а она вместо этого просто уже начала требовать. И это большая ошибка. В то же время, как я еще хочу раз сказать, что у многих женщин другая крайность, они не умеют принимать. То есть, когда комплименты, да, я очень часто наблюдаю. Это, кстати, российская эпидемия или советская. Допустим, женщине делаешь комплимент. Говоришь: «Ой, вы сегодня так хорошо выглядите». «Ой, да что вы, я себя так плохо чувствую». «Ой, у вас красивые такие волосы». «Да что вы, я их 5 дней не мыла». «Ой, какое платье». «Ой, да ему 100 лет». И так далее. Вот вы не обращали внимания, знакомы? Это когда еще между собой. А когда мужчина там, допустим: «Ой, зачем ты потратил там столько? Ой, ты опять не то купил. Ой». Понимаете, это считается, что женщина должна уметь принимать и просить, если надо, но она должна это уметь делать с благодарностью. И этому учили женщин. Если муж может принести, многие женщины жалуются: «Муж не приносит денег или приносит мало». А я спрашиваю: когда он приносит, вы говорите спасибо? Нет. А почему? Ну как? Ну, не говорим и все. А вот женщина, она когда готовит, она, ей же тоже приятно, хоть она 150 раз, она же готовит 365 дней умножить там на сколько-то. Да, и что, ей не надо говорить спасибо только потому, что это ее обязанность. А мужчина стимулирует, когда ему благодарны. В принципе, мужчины – это очень благородные существа, которые готовы для женщины все сделать, но если она умеет соответствующе отблагодарить. Многие женщины, особенно, вот я заметила, сейчас изучение ведических знаний тоже есть небольшие крайности. Очень много говорится о бескорыстии, о том, что человек должен давать, это гуна благости. Но многие женщины иногда неправильно понимают под словом «давать», что не должны давать. Они очень часто дают совсем не то, что от них требуется. Иногда, более того, они дают то, что в священными писаниями запрещено давать. Но женщина, то, что она должна давать благодарность, она должна давать улыбку. А часто она что дает? Она дает то, что мужчина должен давать. Она может деньги, допустим, давать, продвижение по карьере, там. Она может себя вести как мужчина, но она должна уметь просто принимать. А мужчина тогда в 100 раз больше тогда делает. И вот это вот